0: О май гад, это лирик, аутентичная. Здесь на радио номер 1 в России, 3.20 столица. Мы проводим эту ночь вместе под громкие хиты на Европе Плюс. Кто нас ожидает далее, рассказываю. Темпор Сити, волшебное музыкальное произведение искусства, Self-Aware. Сразу после Bloom, отличная совместная работа Cheat Codes и Train. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс, Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

Ride Slow, Kimo Sounds, Европа Плюс, 3:35 в Москве. Мы движемся далее. Впереди большое количество талантов. Атмосферная Mamilia Enemy совсем скоро. Stromae сразу после Алекс Уоррена и его Fever Dream. Все впереди.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Обязательно послушаем Нептунику и What If. Сразу после Leave Before You Love Me, Marshmello и Jonas Brothers тоже появится. Также Доминик Файк в ближайшие полчаса Baby Roll. Вся эта красота совсем скоро, никуда не уходя.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Дедушку себе арендовать.
1: Не девушку.
5: Да, дедушку.
1: Хотя там, по-моему, ну ладно.
5: Да, ну там всякое есть.
1: Всякое
5: на
1: есть,
5: самом деле. Но это то, что сейчас
1: мы осуждаем.
6: Да.
1: Не, мы осуждаем.
6: Сайт как сайт, ну что? Там уже просто не по всем вкладкам ходите.
5: Ну и старики могут придавать свой опыт.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.

0: Сидерланд, ту-ту-туру, на Европе Плюс, 4:20 уже в Москве, утро постепенно наступает, мы двигаемся бодро, мы двигаемся на улыбке, и никак иначе, Миша Зайцев меня зовут, Робби Уильямс впереди, нас уже ожидает No Regrets, сразу после Hello, Мизмо, делай громче.
1: Радиоканал Европа Плюс, Краснодар. Регистрационный номер, серия L, номер TU-230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Данный Фугачи, Уорнер и Ларин, Европе Плюс, в столице 4.35. Меня зовут Миш Зайцев. Я приглашаю тебя в этот океан утренних хитов на Европе Плюс. Что мы увидим на глубине совсем скоро? I adore you. Гарри Стайлз сразу после Body Talk, Алифар Бен и Ренни Миллер.

мотор 54 Ultra Talk to You в начале этой среды. Впереди Savage Garden, To the Moon and Back, также Don't Leave, успеем послушать Action, Сера и Миша Миллер.

0: 5 часов утра в Москве. Европа
1: плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: Ну что, вот и с добрым утром получается. Вот и с добрым утром. Я всех поздравляю, кто уже проснулся. 30 сентября на календаре среда. Все, последний день сентября сегодня. Ну и нужно, так сказать, его зафиналить. Сентябрь нужно зафиналить красиво. Мы этим с вами будем сегодня заниматься. Ну, по крайней мере, начнем, да, старт зададим, а дальше, ну, вы уже как-нибудь там сами. Ну, бригада У потом, потом уже какие-то ваши уже там дела, я не знаю. В общем, делайте хиты погромче. С хорошим настроением врываемся в этот чудесный день. Тедди Свимс нас сегодня будет сопровождать. Мистер Ноу-Ит-Олл сразу после Monday Noise Generation Around the World. Прямо сейчас Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомил в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. У 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются исключительно мемами. Да, они не обсуждают личную жизнь или новости, только перекидывают смешные картинки. При этом редко или даже вообще никогда не встречаются и не встречались в реальной жизни. Опрошенные говорят, что мемы отлично помогают сблизиться с друзьями, передать сложные эмоции. Ну, получается, у нас есть повод пересмотреть все видосы, которые тот самый твой друг скинул тебе в личные сообщения, да? Знаем, чем себя занять под хиты на Европе Плюс. Тима Масс, Брайан Молк впереди First Day, также Карлита и Софи Такер. Манхэттен прямо сейчас. Удачный созвон в этом часе. Совсем-совсем скоро. Не пропускай.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Give me something real, Divox, Lowdown, Европе Плюс. Ну, а я как раз собираюсь дать тебе кое-что реальное, кое-что ценное, подарок в удачном созвоне. Но только нужно держать победу, удача должна быть на твоей стороне. Но это случится не сейчас, чуть-чуть попозже, буквально через 10 минут, ну, может быть, через 12, да? Еще гороскоп перед этим, да, нам есть чего дожидаться. Bizarre, Madonna и Martin Garrix до советов звезд и Wonderful Life. Также послушаем Hurts и Purple Disco Machine. Никуда не уходи.

Послушаем, что же нам звезды насоветовали на эту среду. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, волевые решения удастся вам принять особенно хорошо. Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем бросаться на помощь коллегам. Близнецы, удастся восстановить подпорченные с кем-то отношения. Раки, вы попадете в щекотливую ситуацию, но мастерски из нее выберетесь. Львы, вам стоит немедленно покинуть зону комфорта и познакомиться с новыми людьми. Девы, апатия прошлых дней пропадет без следа. Весы, иногда лучше оставить ситуацию, чтобы она сама собой разрешилась. Скорпионы, если вы что-то решили, то не откладывайте это в долгий ящик. Стрельцы, сбавьте темп своей работы, иначе скоро выдохнетесь. Козероги, сходите уже к тому самому врачу, на которого вечно нет времени. Водолеи, если перестанете надеяться только на себя, то обнаружите вокруг немало ответственных людей. Рыбы, не ленитесь делать другим людям комплименты. Вот что советует нам Вселенная. Удачный сезон впереди. Послушаем Зою «Hold the Horizon» прямо сейчас. Делай громче.

Зоя, Hold the Horizon. Европе Плюс, 5.34 в столице. Самое время проверить наших слушателей на удачу. 745-6565, код Москвы, 495. Набирай номер, дозванивайся. Будет два слушателя, если у обоих хотя бы одна цифра из последних трех у номеров телефонов совпадет, все, каждому дарим классный шопер от Европы Плюс. 745-6565, код Москвы, 495. Жду всех здесь.

0: проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Павел. Паш, привет. Привет тебе.
1: Привет.
0: Значит, сегодня, 30 сентября, отмечается Международный день подкастов. Скажи, пожалуйста, ты как вообще относишься к этому виду творчества? Есть ли какие-то подкасты, что ты слушаешь или так? Не особенно.
1: Слушаю финансовые подкасты на Яндекс.
0: Вот оно как. И что, помогает ли?
1: Ну да, есть немного.
0: Хорошо. А если вот ты, ну, ты, ну, я не знаю, бывал ли ты когда-нибудь сам гостем на подкасте на каком-нибудь?
1: Нет, не был.
0: Хорошо. А если вот, например, Паш, случилось так, что ты вдруг тебе взбрело в голову организовать свой подкаст, он о чем был бы?
1: Ну, наверное, о музыке.
0: О музыке. Интересно. О какой-то конкретной или вообще о любой музыке?
1: Да, в принципе, о любой музыке.
0: Хорошо. Ну, Паш, замечательно. Музыка — это прекрасно. Это то, что нас здесь сегодня объединяет в том числе. С нами еще Виктор, также на связи. Витя, тебе тоже доброе утро прекрасное.
2: Доброе утро, доброе.
0: Вить, у меня к тебе те же самые вопросы. Скажи, пожалуйста, подкасты присутствуют ли в твоей жизни?
2: Да и особо нет.
0: Особо нет, хорошо. Но вот, допустим, вот взбрело решение такое, что ты у нас организуешь подкаст какой-то, где вы, приходят гости к тебе, вы о чем-то общаетесь. Это что будет? На какую тему?
2: Ну, сельскохозяйственное, наверное.
0: Сельскохозяйство. Вот. Парни, настолько разная вообще у вас тема подкаста. Но, слушайте, ну интересно. Любопытно. Замечательно. Я вот думаю про себя. Я бы, наверное, говорил о людях. Что-нибудь об взаимоотношениях с людьми, о коммуникации. Мне вот это все нравится. Ну, ладно, с подкастами разобрались. Время играть в удачный созвон. Будем сравнивать ваши номера телефона. Паш, мы с тебя начинаем. Ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру своего номера. Что там?
1: Два.
0: Два. Вить, у тебя?
2: Семь.
0: Семь. Не совпадение. Двигаемся далее. Паш, давай предпоследнюю.
1: Пять.
0: Витя?
2: Пять.
0: Ну вот и пятерка. Вот и подъехала. Одинаковая цифра. Парни, ну все, это победа. Каждый из вас получает, да, классный шопер от Европа Плюс. Вот, казалось бы, какая-то там среда, да, ничего не происходит. А тут оп, и подарочек сразу же в начале дня. Эти аплодисменты вам, парни.
2: Спасибо большое.
0: Значит, что, желаю классной недели. Пускай все складывается, все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока, спасибо.
0: Больше гитов впереди, Дэвид Гетта и Бибер Экс. И прямо сейчас I'm good. Делай громче, летим вперед.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Если буду танцевать, то только с тобой, только здесь, только сейчас. Это моя Мишель, это Баста. Европе Плюс в финале этого часа. Кристина Агилера появится, уже ждет нас с треком Genie in a Bottle. Также Crystallized, успеем послушать Джон Саммит. И нас в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Никуда не уходим.

0: Genie in the Bottle, Кристина Агилера на Европе Плюс. Впереди больше хитов, подарок в классное настроение. Влетаем в следующий час крутого подъема на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: 6 утра в Москве. Пока вы там лениво просыпаетесь, Марат Бекметов уже новости принес. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро, Миша. Доброе утро всем. Россияне рассказали, на что не любят тратить деньги. О. Самой ненавистной статьей расходов стали услуги ЖКХ и коммунальные платежи. На втором месте ипотека и кредиты. Замыкает первую тройку наиболее раздражающих трат медицинские услуги и лекарства. Также в антирейтинг вошли ремонт, аренда жилья, интернет, мобильная связь, страховки, крупная техника, мебель, отпуск и продукты. При этом меньше всего россиян расстраивают покупки товаров для дома, бытовой химии и косметики.
0: Угу. Вообще, на самом деле, Марат, тратить деньги – это, ну, как будто бы не самая приятная процедура. Ты что-то приобрел, все хорошо, а денег-то меньше стало, и уже как-то уже и настроение уже не то. Смотришь на вот эти какие-то гроши на своем у себя в приложении, думаешь, ну и куда мне дальше?
1: Может быть, все-таки зависит от того, что именно ты купил. Может, ты купил какой-нибудь там дорогую иномарку, понимаешь, и ты ездишь, кайфуешь.
0: Ну, да, живу в палатке, но езжу на иномарке. Там обычно такая ситуация у всех.
1: 43% использующих нейросети россиян выдают результаты их работы за свои. При этом каждый третий уже делегировал искусственному интеллекту до половины объема работы. Четверть респондентов делают это иногда, 17% пользуются нейросетями регулярно. Почти половина россиян смогли автоматизировать с помощью искусственного интеллекта до четверти рутинных задач, например, составление отчетов, анализ данных и переписку. А каждый пятый отдает ИИ до 75% своей работы.
0: Марат, я вот тебе клянусь, я позавчера сидел с друзьями, и у меня друг, он купил какую-то подписку за 10 тысяч рублей в месяц на какой-то супер умный искусственный интеллект, и он сделал приложение. И он рассказал, как он это сделал, просто рассказал, что он хочет. И ему вот буквально за 5 минут сделали приложение по тому, как выбирать фильмы. И мой брат рядом сидел, и он говорит, а можно я? И мой брат сделал тоже приложение за 2 минуты за столом. И это какой-то прикольный сайт, там, знаешь, можно что-то выбирать по креативу. И я сижу, думаю, так уже все уже. Скоро уже придет какой-нибудь чат GPT-2.4 и будет говорить, это крутой подъем на Европе Плюс. А Миша Зайцев будет где-то побираться на теплотрассе. Знаешь, вот к чему все идет.
1: Ну, посмотрим.
0: Надеюсь, что меня это минует.
1: В московском зоопарке рассказали о начале осенней зажировки Манула Тимофея. Думаю, многие ждали эту новость.
0: Да.
1: С приходом холодов вес кота вырос до 5 килограммов, тогда как летом его минимальный показатель составлял 3 килограмма 700 граммов. Набор веса продлится до декабря. По словам директора зоосада Светланы Акуловой, набранные килограммы – это необходимый животному запас энергии для благополучной зимовки. Сейчас рацион Тимофея строго контролируется, ежедневно он съедает до 300 граммов корма, при этом один раз в неделю у Манула предусмотрен обязательный разгрузочный день.
0: Я, значит, хочу вот эту фразу «зажировка», да, «зажирение», «зажировка», я хочу ее в обиход себе, Марат. Я хочу тоже, чтобы у меня была зажировка специальная, и я себя не винил ни в чем, потому что, ну, зима на горизонте, да, уже никаких купальников.
1: Есть оправдание, что ты в процессе зажировки.
0: Конечно, да, это потом уже, вот лето, когда будет впереди, тогда уже, да. А сейчас пока можно расслабиться и просто послушать классную музыку.
1: Какую? Расскажи скорее.
0: Сейчас расскажу. Fast Boy Music Sound сразу после Тома Грегори, Footprints и Die Die, ранее остальных Шакира и Burn Boy на Европе Плюс.
2: Крутой подъем.

0: Fast Boy, Music Sounds, трек, который я, кстати, на полном серьезе добавил себе в плейлисты. Вот каждое утро, каждый вечер и каждый день провожу с ним. Он даже бесит уже меня. Это вот та ситуация, когда ты настолько влюбился в музыкальное произведение, что он у тебя везде, и уже, ну, как человеческие отношения. Вы начинаете проходить тот период, когда вскрываются какие-то моментики, да, назовем это так. И вот с музыкой у нас так же. Ты влюбляешься, ты хочешь слушать ее везде, все время берешь ее с собой, а потом, когда наступает момент, когда ты уже просыпаешься и слышишь ее на будильнике, понимаешь, так, кажется, надо отдохнуть, надо послушать Black Eyed Peas, например, Джей Балвина, который, кстати, скоро, а Ритмо уже вот-вот, сразу после Next Summer, Дэмиан Дэвид. Делай громче, летим вперед.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Rhythm of the Night. Ну, ночь уже прошла. Наступило утро. 6:20 в Москве. Мы расцветаем. Солнце радует нас своими лучами и ожидаем советы звезд, потому что, ну, без них-то никуда. Шагу не ступим. Узнаем, что советует Вселенная сразу после Sarah Connor и Natural Just One Last Dance. И Fever Dream успеем до этого послушать Алекс Уоррен совсем скоро.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
13: Да, и не только платье.
14: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европа.

Что звезды говорят нам делать в середину этой недели? Сейчас узнаем. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, волевые решения удастся вам принять особенно хорошо. Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем бросаться на помощь коллегам. Близнецы, удастся восстановить подпорченные с кем-то отношения. Раки, вы попадете в щекотливую ситуацию, но мастерски из нее выберетесь. Львы, вам стоит немедленно покинуть зону комфорта и познакомиться с новыми людьми. Девы, апатия прошлых дней пропадет без следа. Весы, иногда лучше оставить ситуацию, чтобы она сама собой разрешилась. Скорпионы, если вы что-то решили, то не откладывайте это в долгий ящик. Стрельцы, избавьте темп своей работы, иначе скоро выдохнетесь. Козероги, сходите уже к тому самому врачу, на которого вечно нет времени. Водолеи, если перестанете надеяться только на себя, то обнаружите вокруг немало ответственных людей. Рыбы, не ленитесь делать другим людям комплименты. Вот что советуют звезды, а музагруз впереди. Cat's Eye Animals. Успеем послушать и Wild от Альберта Брайта прямо сейчас.

0: animal.
1: You move like an animal. 6:35 уже в Москве. Да, утро наступило. Самое время дарить подарки от Европа Плюс нашим чудесным, прекрасным, замечательным слушателям. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер. Дозванивайся ко мне сюда. Поболтаем, обсудим дела, планы на жизнь. И, может быть, еще и подарок с собой унесешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Температура за окном в центре Краснодара плюс 11 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевой столице пасмурно, небольшой дождь, днем 13 тепла. А сейчас 11 со знаком плюс.
2: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама. Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80.
6: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
10: Билеты guramamarian.ru. 18+.
6: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Да, та самая игра, в которой мы проверяем знания слушателей о наших артистах, о наших исполнителях. С нами на связи прямо сейчас Елена. Лен, привет тебе.
2: Привет.
1: Лен, слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, ты вообще как? Ты любишь говорить в целом?
2: Не слышала.
1: Говорить. Тебе нравится говорить?
2: Говорить, говорю, кому говорят, говорить нравится.
1: Я вижу, нравится. Я вижу, нравится. Хорошо. Вот, значит, представляем ситуацию. К тебе приходит продюсер, говорит: Лена, вот 1 000 000 денег. На них мы будем создавать шоу-подкаст. И у тебя вот есть свобода действий. О чем был бы этот подкаст? И как бы он назывался?
2: Я так не могу сразу, ну, это
1: вот,
2: прям...
1: Давай, чтобы было легко, какую-нибудь вот сначала тему, что нравится, какая область, животное, я не знаю, наука, что-то техническое или гуманитарное, что-нибудь вот, куда направление какое?
2: Не думай. Много чего нравится.
1: Я понимаю, давай первое из списка. Не надо много думать, вот когда... Когда много думаешь, вот надо всегда все легко. Вот самые гениальные, грандиозные вещи, они рождаются вот когда легко все. Просто вот первое попавшееся. Может быть, что-то, какая-то вкусная еда. Или друзья.
2: Да, может быть.
1: Еда,
2: может быть,
1: еда. Вкусная еда, замечательно. Какое любимое блюдо?
2: Ой, любимое блюдо — это шашлычок.
1: Шашлычок. Название подкаста мы уже определили. Шашлычок с Леной. Будем, значит, обсуждать разные рецепты шашлычка. Шикарно. Почему? Вообще будет огромная мужская аудитория, на самом деле, у подкаста. Да и женская тоже. В общем, хорошо. Сегодня просто Международный день подкаста. Я поэтому, так сказать, и интересуюсь. А мы с тобой, помимо того, что обсуждаем здесь вообще любовь к разговорам и подкастам, еще будем играть в Муз-загруз. У меня есть для тебя подарок. Классная термобутылка, но нужно тебе ответить на вопрос, сыграть со мной. Ты готова?
2: Хорошо, да.
1: Ну, попробуем. Сегодня речь пойдет об одном рэпере. Его зовут Дрейк. Классный трек. What did I miss? Что я пропустил? Собственно, Дрейк попал в книгу рекордов Гиннесса не так давно. Значит, в 2021 году. И вопрос следующий. Как он это сделал? Благодаря чему он попал? Несколько вариантов. Вариант 1. Провел концерт на высоте 5000 метров. Вариант 2. Его песни одновременно занимали первые 9 мест Billboard Hot 100. Какой верный вариант? Благодаря чему он попал в книгу рекордов Гиннесса? Провел концерт на высоте 5000 метров, либо первые 9 мест Billboard Hot 100 он оккупировал?
2: Давайте провел концерт.
1: Провел,
2: честно, не знаю.
1: Провел концерт на высоте 5000 метров. Слушай, принимается. И это... К сожалению, нет, Лен. К сожалению, нет. Да, выпустил альбом Дрейк в 2021 году. Certified Lover Boy. Вот первый артист, чьи песни заняли сразу первых 9 позиций в Billboard Hot 100. И вот Джастин Бибер и Кид Ларой помешали в десятку ему забрать с их треком Stay. Но вот девятку он загробастал. И вот в книгу рекордов Гиннесса этого талантливого парня записали. Лен, слушай, ну вот как только откроется первый выпуск шашлычка, вот там, помимо вкусностей, есть возможность обсудить Дрейка в том числе. Я, кстати, не сомневаюсь, он такой человек всеядный, любит вкусно поесть. Может быть, однажды подкаст достигнет уровня, когда Дрейка мы увидим у тебя в гостях. Ну, в общем, поглядим. Лен, я в любом случае желаю тебе классного дня. Спасибо тебе за это утро.
2: Спасибо.
1: Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Всего хорошего дня, всего доброго. Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Майли Сайрус появится прямо сейчас. Pass Persuades. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе+. Плюс.

0: утро в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Маратик, доброе утро.
1: Доброе утро. Сборная России по футболу победила команду Ирана. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ. И сегодня завершается открытый набор в отряд космонавтов. Об этом прямо сейчас. Итак, сборная России по футболу победила команду Ирана в товарищеском матче. Встреча в Казани накануне вечером завершилась со счетом 2-0. Оба гола забил Александр Головин на 21 и 36 минутах. В составе сборной с первых минут на поле присутствовали игроки, представляющие клубы Европы. Помимо Головина, это вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Алексей Батраков. Впереди у россиян еще две товарищеские встречи. 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Помощник президента России ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае. Как отметил Юрий Ушаков, проработка этого вопроса еще не началась. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Ранее российский лидер заявлял о настрое на то, чтобы принять участие в этом мероприятии. При этом президент подчеркивал, что его поездка в КНР будет зависеть от внутренней ситуации в России. Ранее намерение принять участие в саммите АТЭС сообщил и президент США Дональд Трамп. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с сезонным гриппом и ОРВИ. Она развивается в соответствии с прогнозами. Как отметили в ведомстве, за неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Однако отмечается увеличение доли положительных находок вируса гриппа. Специалисты указали на важность своевременной вакцинации. Она считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. В Токио зафиксирован рекорд по продолжительности дождей. Осадки в столице Японии не прекращаются в течение 34 дней подряд. Такие данные привели в Национальном метеорологическом управлении. Специалисты отметили, что дожди начались 27 августа. Они связывают аномальные осадки с чередой тайфунов, которые прошли рядом с Японией в сентябре, а также с устойчивым пониженным давлением. Предыдущий рекорд по продолжительности дождей в Токио был зафиксирован 7 лет назад и составил 33 дня. 5-й открытый отбор в отряд космонавтов завершается сегодня. Его итоги подведут до 10 ноября. Еще в феврале Роскосмос объявил о старте отбора. Претенденты должны были быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Впервые возможность электронной подачи документов для участия в отборе была открыта на портале госуслуг. Неделю назад гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что в рамках набора, в том числе с помощью госуслуг, было подано 12 тысяч заявок, а 350 человек уже прошли первичный отбор. Всего же планируется отобрать от 4 до 6 человек. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 43 копейки. Евро в минусе 96 рублей 6 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: часов 3 минуты в Москве. Это «Бригада У». Я Вики. И вы знаете, вчера такой был удивительный, уникальный день. Мое начальство решило, что все-таки как-то не очень хорошо, что я разговариваю сама с собой. Поэтому мы попросили присоединиться ко мне, Андрейка. Я с вами, Андрюша. Привет, доброе утро.
1: Доброе утро всем слушателям радиостанции номер один в России.
0: Рады тебя тут приветствовать.
1: Спасибо. Вообще, Вики, вот ты заметила, как все легко поверили в легенду, что Вэл просто приболел, да? Никто не связал это со мной.
0: Ну, вот, кстати, ты привозил какие-то странные яблочки с дачи.
1: Не нужно пробовать все, чем тебя угощают коллеги.
0: Это жизненный урок.
1: Да, абсолютно верно. И последние мои поисковые запросы в поисковиках. Какие? Как связать человека незаметно, чтобы он не вышел на работу.
0: Ты такой милый.
1: Абсолютно так. Но нет, конечно, шутки. Вэл, желаем скорейшего выздоровления. Поправляйся. Вэл же слушает нас сейчас, правильно?
0: Да, да. Слушай,
1: совсем не отсыпается.
0: Слушает. А скажи, насколько ты добр, насколько у тебя много с собой подарков для наших слушателей?
1: Огромное множество.
0: Да?
1: Я все подготовил, все-таки...
0: Сам сделал?
1: Да, своими руками. Лучший подарок. Не так часто я здесь оказываюсь.
0: Стих, танец, песня.
1: Все это будет, можно прямую трансляцию включить. И сейчас начнется жара.
0: Да, впереди у нас «Бригада Music Awards».

0: награда у Music Awards.
1: В Москве 7.07, бригада У Music Awards. Андрей, какие у нас сегодня праздники?
2: Сегодня прекрасный праздник, день ортодонта. Как тебе вот?
1: Мне нравится, очень хорошо.
2: Но как будто бы нет.
1: Очень дорого. Ты знаешь, я радуюсь. Зубы не болят, а радуюсь каждый день.
2: Да, я тоже. Так, но есть еще один праздник, я считаю, его и можно взять. Это сегодня день кей-попа.
1: О, поздравляем всех кей-поперов.
2: Да.
1: Поздравляем, это
2: огромная же база фанатов.
1: Но нам нужна какая-то номинация, прям какое-то классное название.
2: Предлагаю номинацию «Кей-топ». Как тебе?
1: Звучит супер. Звучит топ.
2: Я даже треки подобрал уже. Вики,
1: давай.
2: Первый трек — это Ашер и Чонгук, «Standing Next to You». Эх, вот эта нотка фанка чувствуется.
1: Ой, я очень люблю. Мне очень нравятся клипы, нравится, как ребята танцуют.
2: Да. Я могу так же, если что.
1: Хорошо, заходите в трансляцию, Андрей сейчас докажет.
2: Blackpink и Dua Lipa, Kiss and Make Up, трек номер 2.
1: А как Dua Lipa танцуешь?
2: Ну, тут не буду врать, нет.
1: Забегайте в трансляцию на сайте europlus.ru, ну и забегайте в наше сообщество ВК, там голосуйте, скоро подведем итоги.

0: это Оффенбах. Вот. И 7.1 в Москве, бригада Moon Music Awards, подводим итоги. Андрей.
1: Это была битва просто века.
0: О, подожди, подожди.
1: Так.
0: Стоп голосование.
1: Стоп голосование.
0: Угу.
1: А, все, да?
0: Вот теперь можно, да, вот подводить можно. Итоги.
1: Ну, как ты думаешь, Вики, кто победил?
0: Ну, кто-то связанный с кей-попом.
1: Абсолютно верно. Вики, ты молодец. Итак, внимание. Небольшой перевес, на самом деле. Битва была напряженной. 55% проголосовали за. Барабанная дробь звучит. Blackpink и Dua Lipa, Kiss and Make Up.
0: Слушаем.
1: Слушаем.

0: 7:16 в Москве. Мы продолжаем. Это бригада У на Европе плюс. Андрей.
1: Так. Я
0: был
1: здесь.
0: Ли кофе у тебя сегодня?
1: Столько было много с утра. Дома чашка, здесь две.
0: Серьезно?
1: Да.
0: А, так вот почему ты такой.
1: У меня глаза, видишь, какие большие.
0: Ты молоко-то добавляешь?
1: Нет.
0: То есть черный.
1: Хардкор.
0: Три чашки черного кофе к 7 утра.
1: И это еще не предел.
0: Типа ромашки какой-нибудь, я не знаю, мяты, мелиссы.
1: Кофе добавить?
0: В общем, у меня тут просто есть новость про кофе.
1: Так.
0: Ты готов?
1: Опять что-то ученые выяснили, полезен или нет?
0: Ну, возможно, возможно. Мы вчера начали, сегодня продолжим кофейную тему. Впереди Вики Ньюс на Европе плюс.
2: По вам уверенно, с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-74-41, 16+.
6: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Baby Doll, но впереди у нас Вики Ньюс.
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Андрей.
2: Так, ну ты заинтриговала там уже. Давай быстрее рассказывай.
0: Ну вот буквально вчера я рассказывала, что финны, их ученые, исследователи заявили, что кофеманы выглядят гораздо спортивнее других людей.
2: Так.
0: Да. Ну, мы сразу на себя посмотрели.
2: А для чего я пил 3 чашки кофе?
0: Ну, ты считаешь себя спортивным?
2: Абсолютно да.
0: Ну, правда, они сказали, не спортивнее, а выглядит спортивнее. Ну, нас тоже такое устраивает. Может быть, знаешь, любят вот эти футболки с прорисованным прессом.
2: Накладной пресс.
0: Да. И вот буквально вчера я упомянула, что финны всегда входят в топ стран по потреблению кофе. И тут...
2: Так, кто-то обогнал.
0: Да, я их не увидела в топе, но зато я увидела, что Россия вошла в топ-10 стран по потреблению.
2: Ну, опять же, догадайся, благодаря кому? Кто статистику подправил?
0: А, кстати, вчера этой статистики не было, сегодня 3 чашки.
2: Доброе утро.
0: И все, мы вошли в десятку. Вчера-то на 11 месте были.
2: Вот-вот.
0: Ну, а возглавили страны, значит, США, Бразилия. Я вот была в Бразилии, ты знаешь, там вообще кофе, на самом деле, сложно найти вкусный. Это удивительно, потому что было абсолютное ощущение, что они там все продают
2: за границей. У нас будет свой рейтинг, мы Бразилию за десятку выкинем оттуда.
0: Да, ну и на 3-м месте Германия. Ну, мне кажется, 10 быть прям почетно.
2: Ну, конечно.
0: Хотела добавить, что Россия не только кофе пьет, но и чай мы любим и уважаем.
2: Конечно.
0: В некоторых регионах особо мы любим чай. Хорошо, перемещаемся дальше. Милейшая история из московского зоопарка. Там орангутанам раздали теплые вещи. И более того, им предоставили выбор. То есть они могли сами подобрать себе луки. Вот.
2: Там зеркало прям было? То есть они ходили, дефилировали?
0: Скорее всего. Так, это меня полнит, это не полнит. В итоге выбор остановили на свитшоте с пингвинами. Ну, я понимаю, это мило.
2: Конечно. Я бы сделал такой же выбор.
0: Кстати, интересно, предложили ли пингвинам что-то с орангутанами. Вот. И в топе однотонные вязаные жилетки. Ну, это стиль, конечно.
2: Это коллекция весна-осень.
0: Да. Поздравляем орангутанов. С новостями понятно. Ну, а впереди у нас гороскопчик. Аня!

0: В Москве 7.29, гороскоп на Европе Плюс на 30 сентября. Поехали. Овны, волевые решения удастся вам принять особенно хорошо.
1: Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем бросаться на помощь коллегам.
0: Близнецы, удастся восстановить подпорченные с кем-то отношения.
1: Раки, вы попадете в щекотливую ситуацию, но мастерски из нее выберетесь.
0: А почему так Лев посмеялся? Что такое? Ни с кем не портил отношения. Львы, вам стоит, между прочим, немедленно покинуть зону комфорта и познакомиться с новыми людьми.
1: Девы, апатия прошлых дней пропадет без следа.
0: Весы, иногда лучше оставить ситуацию, чтобы она сама собой разрешилась.
1: Скорпионы, если вы что-то решили, то не откладывайте это в долгий ящик.
0: Стрельцы, сбавьте темп своей работы, иначе скоро выдохнетесь.
1: Козероги, для себя читаю, получается. Сходите уже к тому самому врачу, на которого вечно нет времени.
0: И денег. Водолеи, если перестанете надеяться только на себя, то обнаружите вокруг немало ответственности.
1: И рыбы, не ленитесь делать другим людям комплименты.

0: Ой, это Раечка была прекрасная. Where is my husband? 7:33 у нас в Москве. Впереди первая мысль. Сегодня поиграет Андрей. Андрей, ты готов? Ты же ни разу
1: это
0: не играл.
1: Это дебют. Я надеюсь победить и уйти непобежденным из утреннего шоу.
0: Я тоже надеюсь, что это все
1: получится. Чтобы 100% показатель был побед у меня.
0: Да, с кем ты хочешь поиграть? Вот нам нужен тебе напарник какой-то.
1: Ну, конечно, с девчоночкой какой-нибудь.
0: С девчоночкой? А если парень дозвонится, не будешь играть?
1: Нет. Ну, конечно, играю.
0: Принципиальный.
1: Будем принимать до последнего звонки.
0: Да, впереди первая мысль. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 12 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду, 30 сентября, в нашем городе пасмурно, небольшой дождь, днем 13 с плюсом. Ну а в эти минуты в Краснодаре 12 тепла.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
5: А что это у них пищит?
6: Это QR-код. В новом БУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
7: Новый адрес БУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМолл.
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
11: В кино без очереди?
12: И всего за пару кликов?
11: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
13: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: радио.
1: В Москве уже 7.40, первая мысль на Европе Плюс. Сегодня у нас ответственный день. Играет впервые Андрей, Андрей Каясов.
0: Да, я готов, я уверен в победе вообще, да, не сомневаюсь.
1: Да? Ну, ты хотел, чтобы тебе позвонила девочка, но...
0: Я передумал в процессе, да? Знаешь, да. Я подумал, что как бы мужская солидарность.
1: Хорошо, что ты передумал, потому что у нас есть Сережа. Сереж, привет.
0: Сережа, привет.
2: Доброе утро, бригаду.
1: Привет, Сереж, скажи, пожалуйста, ты из какого города?
2: Из Волгограда.
1: О, красота. Классно. Ты был в Волгограде, Андрей?
0: Был, но давненько.
1: Да? А я не была, кстати, ни разу. О!
0: Едем?
1: Едем.
0: На выходных.
1: Надо хорошо поиграть, и я поеду. Так, Сереж, мы сейчас ненадолго Андрея спрячем. Андрей,
0: но
1: прячься.
0: Но ненадолго.
2: Да.
1: Прячься. А у меня для тебя будет 5 фразочек. Они не закончены, твоя задача их как-то завершить логически. Потом то же самое сделает Андрей. Если вдруг вы совпадете, то победа твоя. Попробуем?
2: Обязательно попробуем.
1: Давай. Из еды я очень не люблю...
2: Харчо.
1: Угу, хорошо. Когда я слышу слово «джунгли», я сразу представляю страну...
2: Бразилию.
1: Угу. Кофейная...
2: Гуща.
1: Угу. Какой белоснежный...
2: день.
1: Ну и последнее. В детстве я мечтал стать...
2: Космонавтом.
1: Космонавтом, отлично. Сейчас я верну Андрея. Андрей! Андрюш, возвращайся. Что вы смеетесь? Это мой натуральный...
0: Я точно слышал.
1: Я переживала, ты далеко убежал, я видела уже в окне, где ты бегаешь.
0: Я решил прогуляться, я думаю, это надолго.
1: Сереж молодец.
0: Я в этом не сомневался.
1: И вот попробуем сейчас совпасть. Вэлл сейчас совпадает, давай, не подведи. Хорошо, из еды я очень не люблю...
0: Из еды. Что я не люблю?
1: Ну, вряд ли ты это скажешь, но давай.
0: Спаржу.
1: Ну, очевидно же, харчо.
0: А, ну да. Но это второе блюдо после, после спаржи.
1: Когда я слышу слово «джунгли», я сразу представляю страну...
0: Индию? Там есть они вообще?
1: Я, кстати, как-то в Индии в джунглях заблудилась. Но это другая история. Бразилия.
0: А, ну да.
1: Кофейная.
0: Пауза.
1: Гуща.
0: Гуща, ну да. Ага. Сереж, хорошо, идем, нормально пока. Не переживай.
2: Да неплохо,
0: все
2: неплохо.
0: Под контролем.
1: Подожди, а ты понял, да, правила игры?
0: А, надо не совпасть, правильно?
1: Хорошо. Какой белоснежный?
0: Какой белоснежный лист бумаги?
1: Нет. День. Ну давай, вот тут шансы есть. Ну, если ты нормальный. То есть ты нормальный, давай.
0: Ага.
1: В детстве я мечтал стать...
0: Ну, космонавтом, конечно же.
1: Вот бы я была удивлена, если бы ты сказал каскадером.
0: Так, Серега, ну что, мы с тобой победили. Класс.
2: Да, прекрасно.
1: Ты готов к подаркам?
2: А как же.
1: Посмотри, что у тебя есть.

0: Сереж, мы поздравляем.
1: Спасибо, спасибо вам огромное. У меня все, день прекрасный. Отлично. Ну,
0: чудесно.
1: Все.
2: Классного тебе дня, Сереж.
1: Да, спасибо большое.
0: Счастливо, пока-пока.
2: Пока.

0: 7.47 в Москве. Впереди у нас саундчек. Сегодня решили поговорить о начальстве.
1: О начальстве,
0: вот,
1: да.
0: Андрей, вот пришел вот сегодня подменить Вальчика ненадолго. Сразу про начальство. Давай поговорим. Давай, говори.
1: Почему бы нет? Да, ну вот какую тему мы придумали? Нужно продолжить фразу.
0: Ага.
1: Мой начальник настолько уникальный, что...
0: Ну, у меня есть продолжение. Мой начальник настолько уникальный, что он периодически играет со мной в игру «А ты кто?». И очень так...
1: Здравствуйте.
0: Ты кто, работаешь здесь, да?
1: Давно?
0: Да, я здесь работаю. Ну, это реально шутка. Это правда шутка.
1: Мы верим. Так, ну а я даже не знаю, что сказать.
0: Ну, расскажи историю Лехи. Есть классная история у нашего звукорежа.
1: Так пускай Леха ее рассказывает. Я ее не запомнил.
0: У Лехи лапки, он не может.
1: Нет, ну я скажу, что просто милейшая фраза. Я в совершенстве владею французским, поэтому мой начальник настолько уникальный, что мы здороваемся с ним по-французски.
0: Вау, бонжур.
1: Бонжур. Я знаю три слова на французском.
0: Да? А какие еще?
1: Бонжур, аревуар и жалюзи.
0: А мерси, а амур, а туслиме.
1: Ну вы тоже.
0: А как Стромае завещал нам?
1: Полиглоты, конечно. Нет, не настолько хорошо я знаю французский.
0: Итак, отправляйте нам саундчек, ваши голосовые на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир. И продолжите фразу «Мой начальник настолько уникальный, что...» А еще кидайте нам личными сообщениями в наше сообщество ВКонтакте. Вот, скоро все послушаем.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Если вы один из тех, кому нужен

0: время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: Обследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.55 в Москве, на Европе Плюс, саундчек, и мы сегодня говорим про начальство, насколько оно уникально. Огромное количество сообщений от вас, ну вот, например, такое.
2: Доброе утро, Бригада У. Начальник моего мужа был настолько уникален, что всегда говорил им, почему я за вас должен делать свою работу.
1: Ну, я согласна.
3: Ну, вообще, да, делегировать надо же все свои обязанности.
1: Хороший начальник — это хороший менеджер, правильно?
3: Да, чтобы потом сидеть и пить кофе.
1: Правильно, вот такое есть сообщение.

0: Привет, Европа Плюс. Мой начальник настолько уникальный, что я решила выйти за него замуж.
1: Так, хорошо. Интересно, с самого начала это придумала? Как только пришла на работу, говорит, надо выйти за него замуж.
2: Кстати, или это в процессе уже? Это какой-то тренд, несколько было таких сообщений.
1: Да?
2: Угу.
1: Надо перепись населения провести. Сколько вообще таких случаев?
2: Напишите нам, напишите. Ну, и на финалочку вот это мне очень понравилось.
3: Доброе утро, страна, доброе утро всем. У меня мой начальник настолько уникальный, что он у меня отпрашивается домой. Говорит, пожалуйста, можно я пойду домой? И иногда даже я его отпускаю, если никаких дел нету. А иногда, конечно, если я жду от него ответа и говорю, нет, нельзя, он, ну ладно. Вот такой вот у меня начальник.
2: Аллочка, ну вы строгая. Очень.

0: любимые лирики, аутентично. Кстати, Лирик выступал на «Живом завтраке». Надеюсь, вы уже посмотрели.
1: Я вот посмотрел.
0: А где смотрел?
1: На сайте europaplus.ru, конечно же.
0: Правильно, молодец.
1: Как ты прекрасно пела.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо, Андрей.
1: Вэл тоже хорошо пел.
0: Вэлчик, мы передаем тебе привет и продолжаем.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 8 утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Маратик, доброе утро.
1: Доброе утро. Госдума приступает к работе в рекордно короткие сроки. Международные рейсы выполняют 20 российских авиакомпаний. Миссия Крю-13 готовится к старту на МКС. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума 9-го созыва проведет сегодня свое первое пленарное заседание. Впервые в истории Нижняя палата парламента собирается на заседание в такой кратчайший срок, всего спустя 10 дней после выборов. Напомню, по их итогам «Единая Россия» получила 349 мандатов, сохранив конституционное большинство. КПРФ получила 37 мест, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17. Кроме того, в Госдуму прошел один представитель от партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с сезонным гриппом и ОРВИ. Она развивается в соответствии с прогнозом. Как отметили в ведомстве, за неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Однако отмечается увеличение доли положительных находок вируса гриппа. Специалисты указали на важность своевременной вакцинации. Она считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. Международные рейсы выполняют 20 российских авиакомпаний, а полеты в России осуществляют больше 60 иностранных перевозчиков. Это говорит об отсутствии блокады нашей страны на международных линиях, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, Россия имеет прямое авиасообщение в 37 иностранных государств. Летом одним из направлений, находившихся в центре внимания, стала Абхазия. Кроме того, расширена география полетов в Египет и возобновились рейсы с Сирии. Россияне стали искать работу дольше прежнего. Как пишет «Известия», количество тех, кто не может трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза и за год достигло примерно 226 тысяч человек. При дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности усиливается. Дольше всего работу ищет молодежь и люди предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда. Экипаж миссии Крю-13 провел заключительную подготовку перед запуском на МКС. Астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников проверили скафандры на герметичность, а затем в них отправились на стартовую площадку, где размещались на борту корабля Крю-Дрэгон, который доставит их на космическую станцию. Запуск планируется осуществить завтра в 18:10 по Москве. Добавлю, что 5 октября с МКС на Землю вернутся американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй, француженка София Дено и россиянин Андрей Федяев. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 43 копейки, евро в минусе 96 рублей 6 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 8.04 в Москве, это «Бригада У» на Европе Плюс. Вэл и Вики, особенно Вики. Вэл у нас немножечко приболел. И чтобы я одна тут сама с собой не разговаривала, потому что почему-то это пугает людей.
1: Тебя или других?
0: Меня это никогда не пугает, я же близнецы. Это мое жизненное, знаешь, состояние. Мы позвали Андрея Каясова, нашего прекрасного коллегу. Андрюш, привет, доброе утро.
1: Доброе утро, Вики, доброе утро всем.
0: Приятно тебя здесь видеть, но я на Андрея пожалуюсь.
1: Вот так, началось.
0: Нормально, да? Сразу со скандала.
1: Может быть, можно как-то договориться, Вики, подожди.
0: Ну, может быть, но я уже начала.
1: Ну, ладно.
0: Андрей мне посоветовал классный сериал, называется «Двойник». И меня там мучает один вопрос, который, ну, потом расскажут в конце сериала. Но я хочу сейчас знать, я говорю, спойлерни мне, пожалуйста. Он такой, нет, и все.
1: Ну, ты понимаешь, это прям последние секунды последней серии.
0: Я хочу знать. Ну, я реально спокойно к спойлерам отношусь. Но мне очень интересно, скажу.
1: Я предам себя, понимаешь?
0: Ребят, кто смотрел «Двойника», расскажите мне.
1: Не рассказывайте.
0: Ладно, не рассказывайте. Но если вы хотите подарков, подарки у нас есть. Будьте выигрывать. Звоните в «Эвридейку» 745-6565, код Москвы 495.

0: дяди Свим. Что творишь? Что творишь? Ой, хорош. Андрей.
1: Так.
0: Ты знаешь, вот 8.08 в Москве, да?
1: Так, загадаем желание?
0: Нет, кстати, да, загадали желание. Уже сделали. Пока готовимся к Эвридейке, я тебе предлагаю куда-нибудь слетать быстренько. У нас есть чартер-бригаду. И мне кажется, это первый случай в твоей жизни, когда мы летим бесплатно.
1: Ага, и загранник не нужен.
0: И загранник не нужен, визы не нужны. Хорошо. Ну, правда, быстренько, то есть ты немного всего посмотришь, но узнаешь какой-то классный трек, который слушают в этой стране.
1: Я легок на подъем. Я готов.
0: Хорошо. Попробуешь ли ты отгадать, где делают любимое пиво моего папы?
1: Да, в Самаре.
0: Правильно. А летим мы сегодня в Чехию. Там Джант Рукс, Slow Dance.
2: Чартер бригады У.

0: Москве 8.12, Эвридейка на Европе Плюс начинается. И кто нам позвонил? Алло.
1: Алло, доброе утро.
0: Приветик. Как зовут тебя?
1: Меня зовут Регина. Я из Набережных Челнов.
0: О, Региночка, привет. Привет, Региночка, познакомься. Это Андрей. Доброе
1: утро. Очень приятно, Андрей.
2: Взаимно.
0: Регина, а что ты делаешь в Набережных Челнах? Едешь на работу, дома отдыхаешь, возможно, в отпуске?
1: Нет, я домохозяйка, развезла детей.
2: Все завидуют сейчас тебе, получается. Дома можно сериальчик посмотреть.
0: Будет время на сериальчик или все равно много-много дел?
1: И на сериальчик будет, и дела все сделаю.
0: И, надеюсь, на наши игры есть, и на подарки тоже время. Андрей для тебя подготовил некий список слов. Твоя задача его сначала внимательно послушать, а потом будет задание, хорошо?
1: Хорошо.
0: Итак, список пошел.
2: Итак, Регина, внимание. Пашковский. Курумыч, Емельянова, Восточный, Барахас, Чанги, Хитроу.
0: Региночка, скажи, пожалуйста, что тут общего?
2: Что так, объединяет все эти?
1: А можно повторить еще, пожалуйста?
0: Можно.
2: Какое-то конкретное или сразу все? Смотри, Пашковский, Курумыч, Емельянова, Восточный, Барахас, Чанги и Хитроу. Возможно, где-то в одном из них ты была даже. Ну, вдруг.
0: Ну, давай мы себе еще подсказку, подсказку дадим. Там, например, Внуково.
1: Аэропорт?
2: Ну!
0: Да! Да, Регина, молодец, все это аэропорт.
2: Ура! Круто!
0: Видишь, как легко.
2: Да, все было хорошо.
0: Ну, мы не сомневались тебе, правда. Все, протягивай руки, даем тебе подарки.
2: Лови.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Регина, поздравляем.
1: Ура, ты молодец, благодарю, Регина. Вас. Хорошего вам солнечного дня.
0: И тебе
1: давно
0: тоже.
1: Хотела к вам дозвониться.
0: А ты нам звони еще, ладно?
1: Все, хорошо.
0: Счастливо. Пока-пока.
1: До свидания.
2: Ага.
1: До свидания.

0: Богдан Медведи, Count on Me. Богдан уже наш друг, можно сказать. Артист живого завтрака. Посмотрите обязательно его выступление. Потрясающий артист. Очень-очень приятный человек.
1: И очень хорошо по-русски говорит.
0: Да. Это, кстати, приятный бонус. Впереди у нас фактовый зал. Вообще, конечно, вчера ситуация мне нравилась чуть больше, потому что у меня были достаточно высокие шансы. Ты знаешь, я, конечно, волновалась, но это было соперничество само собой. Сегодня...
1: Я очень азартный человек, Вики. Я очень хочу победить. Поэтому я приготовил, знаешь, такой факт, который не только на слушателя удивит, но и тебя.
0: Я приготовил угощение, пек печенье.
1: Да, все так.
0: Хорошо, впереди у нас фактовый зал. Посмотрим.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
2: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
11: Это она просится в отпуск.
10: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
11: А греметь будет?
10: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
12: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Советуй.
13: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
14: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
15: Акция проводится с 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и правила количества призов в срок месяца для получения на сайте havail.krd.daktor.ru.
16: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
17: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Это Heaven, Iran, Iran, Iran. Песня, кстати, моего лета. Я ее очень много слушала.
1: На репите стояла у тебя.
0: Ну что, фактовый зал.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Ну смотри, значит, вот тут начинается фактовый зал, и ты говоришь «Браво, Вэлл». О!
1: Вот это оговорочка,
0: нет,
1: конечно.
0: Нет. Браво, Вики, браво, мы. Ну, я просто про себя обычно не говорю, поэтому непривычно.
1: Ну, ладно, браво, Вики, браво, мы.
0: О, спасибо.
1: Но это возможно ненадолго.
0: Возможно. А возможно надолго? Ну, не знаю, не
1: посмотрим,
0: знаю.
1: Посмотрим.
0: Сегодня у нас прекрасная тема — певцы. Вчера кто-то предложил из наших слушателей, мне показалось, а почему бы нет? И я хочу рассказать легендарную историю, которую, возможно, кто-то знает, но если вы не знаете, вы должны ее знать. Это история Сикста Родригеса. Она уникальна. Сикста Родригес — это такой певец. Он в 70-х записал 2 альбома в Детройте, но в США они провалились. И он, собственно, ну, такой грустный, поникший, понял, что карьера у него не сложилась.
1: Завязывая с этим делом.
0: Да, решил связать из карьеры, действительно, устроился просто строителем обычным, знаешь, ну, реально прям такой работяга был. Но он не знал одного, что пока он работал на стройке, его пластинки каким-то чудом попали в Южную Африку, и он там стал просто культовым певцом.
1: Так.
0: Его альбом стал платить... Да, молодежь считала его просто голосом поколения, представляешь? А он в этот момент...
1: А он жил спокойно,
0: домик
1: работал
0: строил,
1: на стройке.
0: Да, работал на стройке. И его сравнивали даже с Бобом Диланом, настолько вот у него он прям...
1: Внешне?
0: Да, нет, вот на его культовость, вот так. Такая, да. Вот, представляешь?
1: Круто.
0: И его в итоге отыскали, вообще, кстати, поклонники думали, что даже он, может быть, уже не жив, там, и так далее, и так далее. И только в конце 90-х случайно его кто-то отыскал через его дочь. И вся вот эта история, она легла в основу документального фильма «В поисках сахарного человека», который в 2013 году получил Оскар.
1: Вот
0: такая
1: это
0: вот уникальная
1: да.
0: история.
1: Я после эфира буду смотреть.
0: Я, кстати, не смотрела, надо глянуть обязательно. Я знаю эту историю, но вот фильм не смотрела. Что у тебя?
1: Что у меня? Надо чем-то крыть, получается такой
0: да.
1: классный факт. Ну, смотри, я, как уже и говорил, я, подбирая факт, рассчитывал и удивить слушателей, и тебя.
0: Ага.
1: Поэтому так или иначе связано с котиками.
0: О, хорошо.
1: Да, вот у тебя же есть котики, да, Вики? Ты с ними разговариваешь?
0: Конечно, каждый день.
1: А на каком языке? На человеческом или на кошачьем?
0: На таком, и на таком. Я смотрела пару видосов, там некоторые были фразы на кошачьем, я их использую иногда.
1: Да?
0: Да.
1: Не будешь демонстрировать нам?
0: Так зовут котов.
1: А.
0: Типа, иди ко мне.
1: Откликаются?
0: Да, кстати, ты знаешь, они реально реагируют на этот звук.
1: И бегут.
0: Ну, да.
1: А может быть, это значит, типа, есть по-кошачьи?
0: И они, наверное, просто проверяют. Ты ку-ку? Ты ку-ку, Вики, все нормально?
1: Так вот, смотри, Фредди Меркьюри, известнейший вокалист группы Queen, когда он был на гастролях, он скучал по своим питомцам. Всего у него было в разное время 10 кошек.
0: Ого.
1: Но, наверное, не прям вот
0: то
1: в одно время.
0: Кошатник-кошатник такой.
1: Да, да. И когда он скучал по ним сильно, он звонил им по телефону. Ну, как бы не им конкретно, они не отвечали, конечно, на телефон. Он звонил к себе домой, котов подносили к трубке, и он с ними разговаривал. Но вот непонятно, на каком языке, на человеческом или на кошачьем.
0: Ну, интересно, что думают об этом коты. Реально ли они хотели разговаривать? Они такие: о, да что ж такое, он уехал и звонит. Ты вообще без нас не можешь. Ну ты же звезда, выступай.
1: Дай нам выдохнуть немножко.
0: Выступай.
1: От лишних тисканий.
0: Так, в нашем группе ВКонтакте уже есть голосовалочка. Забегайте, ну и голосуйте за факт, который нравится больше. А скоро подведем итоги.

0: 8:32 в Москве. Ну что ж, фактовый зал, пора подводить итоги.
1: Что получается? Стоп голосование?
0: Стоп. Но битва, конечно, была жаркой.
1: Да, не то слово, Вики. Я перед тем, как озвучу результаты, скажу, что я вчера весь день репетировал победную улыбку. Как бы, ну, на всякий случай, типа, и вдруг, если я выиграю. Ну, а теперь к результатам. 51%, ну, даже почти 52% проголосовали за мой факт. Да.
0: Я смотрю, ты репетировал не только улыбку, но еще и смех. Ну, Андрей, выбирай тему тогда.
1: А где поздравляшки?
0: Ну, поздравляй, да. Не, ну ладно, я тебя поздравляю, это же твой первый фактовый зал.
1: Да.
0: И первая победа.
1: И сразу победа. В первой мысли победил. В фактовом зале, получается, 100% показатель пока. Ну что, тему предлагаю взять картины. Слушательница Елена предложила, мне кажется, шикарно.
0: Да, классно, завтра в фактовом зале тема картины. Ну, а сейчас гороскоп. Гороскоп. Да-да-да, гороскоп на сегодня, на 30 сентября. Андрей, давай.
1: Овны, волевые решения удастся вам принять особенно хорошо.
0: Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем бросаться на помощь коллегам.
1: Близнецы, удастся восстановить подпорченные с кем-то отношения.
0: Раки, вы попадете в щекотливую ситуацию, но мастерски из нее выберетесь.
1: Львы, вам стоит немедленно покинуть зону комфорта и познакомиться с новыми людьми.
0: Девы, Вэл. Апатия прошлых дней пропадет без следа.
1: Весы, иногда лучше оставить ситуацию, чтобы она сама собой разрешилась.
0: Скорпионы, если вы что-то решили, то не откладывайте это в долгий ящик.
1: Стрельцы, сбавьте темп своей работы, иначе скоро выдохнетесь.
0: Андрей, козероги, сходите уже к тому самому врачу, на которого вечно нет времени.
1: Запишусь. Водолеи, если перестанете надеяться только на себя, то обнаружите вокруг немало ответственных людей.
0: Рыбы, не ленитесь делать другим людям комплименты.

0: Кати, take me there. Мы продолжаем 8:36 минут в Москве. И у нас впереди...
1: Что у нас впереди?
0: Трули-муви. Я подготовила три фильма. Я надеюсь, ты тоже подгадываешь.
1: Ну, конечно. Вряд ли получится.
0: Получится.
1: Я тот еще киноман, знаешь ли.
0: А если вы хотите подарков, звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 12 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 13. Ну а в эти минуты в Краснодаре 12 тепла.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор». Краснодар. Угрен 112-231-201-0820.
9: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем.
10: Бом-бом. Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8-800-637-10.
11: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
12: Куда едем?
13: На Покрышкино.
12: Хотите свою машину, наверное?
13: Ага.
12: И чтобы на выгодных условиях?
13: Да.
12: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
13: Вы что, экстрасенс?
12: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
14: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
12: Ну что, первый «Лада-центр»?
14: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2022 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
16: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
15: Гипервыгода в каждой покупке.
16: Все подробности на lenta.com.
17: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
18: Застройщику ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Truly Movie. Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:43 в Москве. У нас Truly Movie начинается. Говорим про сериальчики, про фильмы. Кстати, вот я, Андрей, сказал уже всем, что ты мне посоветовал сериал «Двойник».
3: Да.
2: Сериал хороший, рекомендую.
3: И отказался делать спойлеры еще.
2: Да. Ну и у нас есть прекрасная слушательница Алло, кто нам позвонил. Доброе утро.
4: Алло, доброе утро.
2: Ой, привет, девчонки. Как кого зовут? Давайте по одной попробуем.
5: Меня Марина. Меня зовут Мария. Я из Санкт-Петербурга.
2: Так, у нас есть Марина из Санкт-Петербурга. И еще кто есть?
3: И еще кто есть, да.
5: И Марина из Санкт-Петербурга.
3: Ага. Вы сделали все, чтобы играть было легко.
2: Ага, ну классно. Ну прикольно. Ну ладно, девчонки, хорошо, в принципе, все понятно. Марина и Марина из Санкт-Петербурга. А кто из какого района, кстати? Кто из какого района?
5: Я из Острельны.
2: Угу. А вторая Марина?
5: Красносельский.
3: Ну, вот хоть какое-то отличие.
2: Рядышком. Вы еще и рядышком. Ну, все, да.
3: А вы не виделись? Вы не знакомы вообще? Давайте определимся. Может, вы на одном автобусе ездили когда-нибудь?
5: Нет, нет, не знакомы.
2: Сразу не.
3: Точно нет.
2: Точно нет. Девчонки, мы сегодня будем отдавать...
5: Марина не ездит на автобусе.
3: Вот изменится.
2: Хорошо, хорошо. Ну, понимаем, Санкт-Петербурга. Да, потому Леха подсказывает кареты там. Хорошо. Сегодня мы отгадываем с вами фильмы. Андрей захотел, чтобы это были антонимы, поэтому я буду говорить название фильмов, но словами противоположными по значениям. Хорошо? Нужно послушать подсказочку, потом будет звуковой сигнал. Потом кричите правильный ответ. Хорошо? Ну, попробуем. Первый фильм такой. «Земли жирафом».
5: «Воду слонам».
2: «Воду слонам».
3: Все правильно.
2: Один балл у Марины из Питера.
3: Да, один балл у Марины из Питера.
2: Хорошо. Следующий фильм. «Спокойные кошки».
5: «Беспокойные собаки». «Бешеные псы».
2: «Бешеные псы».
3: «Бешеные псы». Что получается?
2: Еще один балл у Марины из Питера. Отлично. Ну и на финалочку так. «1000 динамовцев».
5: 300
3: спартанцев.
2: Да, 300
3: спартанцев. Все так. Смотри, что-то мне подсказывает, это была Марина из Питера.
2: Мне тоже подсказывает.
5: Марина, поздравляю. Спасибо большое. Я потому что я на автобусах езжу.
2: Но мы решили, что подарки нужны всем. А вот Марина, которая победила, она сама знает, что победила.

0: А, получается, каждой Марине по свитшоту?
1: Получается, да. Девчонки,
2: поздравляю. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
0: Получается, неважно.
3: Я вас обожаю.
0: На карете, на автобусе передвигаешься. Все равно свитшот от бригады у тебя есть.
1: Все, Мариночки.
3: Я уже самая крутая в автобусе.
1: Да, Мариночки, поздравляем. Целуем вас, обнимаем.
3: Спасибо, бригада У.
1: Питеру привет.
3: Спасибо.
0: Классного вам дня, девчонки. Пока.

0: кого-то в какой трек, да?
1: Вообще кайф. Нравится? Мне даже название нравится, понимаешь? Мне
0: кажется, что-то такое космическое. Настолько...
1: Да, абсолютно так.
0: Надо запоминать Нептуника.
1: Нептуника.
0: Красиво. 8.49 в Москве, у нас саундчек впереди. А сегодня говорим про начальство. Какое оно уникальное. Вот я знаю историю от нашего Лехи, звукорежа.
1: Все-таки она пройдет в эфир, да?
0: Ну да, почему нет? Это его бывшая работа, прошлая. Мы можем говорить про нее все, что угодно.
1: Гриф секретности снят.
0: Да, он рассказывал, что у него был начальник, который в детстве, в юности занимался бальными танцами очень серьезно. Во взрослом состоянии он уже, конечно, не танцевал, но... Иногда этот бальник...
1: Порыв оставался, да?
0: Вот это альтер-эго бальника, оно иногда проникало в него на корпоративах, и в какой-то момент, знаешь, посреди корпоратива он подходил к какой-нибудь девушке, там, например, из бухгалтерии, говорю, Мария, я приглашаю вас на танец.
1: Извольте оттанцевать.
0: А дальше там, знаешь, и румбы, и пасадобы, и самбо, ча-ча-ча, все что угодно. Есть у вас такие истории? Рассказывайте нам голосовым сообщением, которые присылаете нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир. Ну и группу ВКонтакте тоже в личку пишите.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия.

0: МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Варенов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: вокалистка. Это Зиверт у нас на Европе Плюс. Ну а впереди у нас саундчек. Сегодня тема «Какой уникальный у вас начальник?» Слушай.
1: Саундчек. Бригаде У.
0: Но тут такое сообщение, такое, только послушайте.
2: Мой начальник настолько уникальный, что он очень важный человек в компании, он решает важные стратегические задачи, он постоянно во всех процессах, то есть очень важный деловой человек, но если кто-то из сотрудников на территории приметил какого-нибудь котика, которых там достаточно, решил взять его в семью, мой начальник в первых рядах идет охотиться за этим котиком, чтобы его поймать, отвезти в ветеринарку и передать в семью. То есть настолько уникальный человек совмещает в себе деловую жилку и очень большую такую гуманность.
3: Как это мило.
0: Да, желаем вашей компании процветания. Вот 100%. Мне кажется, такие компании должны прям... Да. Вот, все хорошо должно быть у них. И еще одно гениальное тоже сообщение.
4: Доброе утро, Европа Плюс. У меня была начальница, которая мне связала купальник. Я его долго носила, и очень за это благодарна.
3: Главное, чтобы, знаешь, это не премию так выдавали. Кому-то денежную, а кому-то... А тебе купальник.

0: Dream of You, это прям вот мы о Вэле мечтаем. Мы и Шиллер, и Питер Хепнер. Вот, втроем. Ну, а мы продолжаем.
1: Я тоже, подожди, четвертый.
0: Хорошо, продолжаем.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Новые ограничения для сим-карт готовят в России. В Краснодаре появилась еще одна достопримечательность. А словом года может стать нейрослоп. Подробности далее. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом сообщает вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. На портале Госуслуги запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Воспользоваться услугой могут как будущие супруги, так и те, кто уже состоит в браке. Для этого нужно открыть раздел «Обращение к нотариусу» и заполнить проект документа в электронном виде. При этом полностью оформить договор онлайн не получится. После подготовки его необходимо заверить у нотариуса. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8840 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров. Сбор увеличился примерно на 1500 рублей за изменение курса евро. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра. Он составляет чуть больше 1400 рублей. Из-за большого числа заявлений рассмотрение документов может занимать 45 дней и больше. По данным туроператоров, испанскую визу сейчас оформляют примерно за 4-5 недель. В Краснодаре открыт памятник первой учительнице. Его возвели около лицея номер 48. Проект скульптуры выбрали сами горожане в ходе голосования. За памятником стоит труд целой команды. Над ним работали скульпторы, искусствоведы, литейщики, формовщики. Всего около сотни человек. Памятник получил название «Вселенная знаний». Композиция изображает учительницу, окруженную учениками, и мир, который преподаватель открывает детям. И последнее. Нейрослоп стал лидером голосования за потенциальное слово 26-го года. Так называют низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. За этот вариант проголосовали 18% участников свежего опроса. Следом идут слова «нишевый», «red flag» и выражение «6-7». При этом почти четверть опрошенных признались, что без поиска не понимают ни одного из предложенных вариантов. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в плюсе 84 рубля 43 копейки, а вот евро похудел 96,6. Сейчас в центре Краснодара плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, небольшой дождь, днем 14 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, бригада У продолжается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Москве, это бригада У на Европе Плюс. С вами была Вики, особенно Вики, потому что Вальчик у нас немножечко... Сюрприз. Вальчик у нас немножко приболел, мы ему дали время отлежаться, так сказать, восстановить силы. И Андрей Каясов, добрый наш прекрасный коллега, решил помочь мне не страдать в одиночестве с утра.
1: Я здесь, всем доброе утро.
0: Да, Андрей, но... Я, конечно, не знаю, наверное, надо было тебя как-то подготовить морально к тому, что сегодня будет происходить.
1: Возможно.
0: Потому что день не так стрессовый.
1: Будет больно?
0: Да. Будет больно, просто в среду наш звукореж, он немножко перевоплощается. В него вселяется нечто, что-то, не знаю.
1: Халк?
0: Госпожа, судя по всему. Да, и он берет какие-то классные треки, хиты, и с ними делает вообще непонятно что. Получается что-то такое очень креативное. Что-то такое... Главное восхищаться, говорить, очень, нам очень понравилось.
1: Мне уже нравится, я еще не слышал, но уже хорошо.
0: Да, а наши слушатели, как настоящие музыкальные эксперты, как музыкальные детективы, они пытаются в этом нечто разглядеть шедевр. Суть, да, какой же там был хит. И вот если вы понимаете, что это за трек, или кто его пел в оригинале, то сразу нам пишите на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, только не забудьте свое имя, номер телефона, чтобы могли перезвонить. Или, например, пишите нам в личку в нашу группу ВКонтакте. Хорошо? Ну, а мы вам перезвоним и поиграем в музызмену на Европе Плюс.
2: А послушай.
0: Что послушай? Ну ладно, давай послушай.

0: ну видите, как все легко. Вам даже дали послушать трек. Вообще элементарно.
1: Облегчили задачу максимально.
0: Так мы могли догадаться.
1: Так может каждый. Вот если бы не послушали угадать, вот это было бы другое дело.
0: Все, пишите, мы вам перезвоним.

0: 7 попала Дракула, ну а у нас сейчас снова хитовое место, где мы вспоминаем какие-то классные хиты, которые, ну, кто-то, возможно, забыл чуть-чуть. Mm-hmm. А тут хоп, и интернет возродил. А
1: вторая жизнь такая.
0: Ты знаешь, Андрей, Вэл вот со мной отказывался танцевать какие-то тренды.
1: А зря.
0: А зря. Согласен ли ты со мной танцевать?
1: Я согласен. Не факт, что это будет хорошо, но я согласен.
0: Какой трек у нас сегодня снова хитовый? Что мы слушаем?
1: Будем слушать Кэти Перри. И более того, трек Roar, который, ну, лично мне вообще всегда безумно нравился.
0: Все, пошли учить связку.
1: Хорошо.
2: Бригада У. Снова хитовый.

0: Измена в бригаде У.
1: 9:13 в Москве. Муз-измена на Европе Плюс начинается. Давайте сразу познакомимся с нашими прекрасными слушателями.
2: Давайте.
1: А у нас есть, я знаю, Костя. Кость, привет.
3: Привет, всем привет.
1: Привет, Костя. Привет, Кость. А ты откуда? Из какого города?
3: Магнитогорск.
1: О, круто. Классно. У вас там уже холодно или еще тепло?
3: 13,5 градусов.
1: Ну, такая осень. Нормально, примерно, нормально, примерно, да. Примерно. Хорошо, Кость, знакомься, это Лена, твоя напарница.
4: Костя, привет, привет, бригада У.
3: Привет, привет, Лена.
1: Привет, Леночка.
4: Привет, привет.
1: Лена, ты какой город представляешь?
4: Я из Смоленска.
1: Из Смоленска. Ну, ребят, я хочу заметить, что вы молодцы. Вы достаточно быстро написали свои варианты ответов. Какие они, мы узнаем чуть позже. А пока давайте вспомним музызмену.

0: Захотелось танцевать, да,
1: Андрей? В своей жизни я сходил на 2 занятия по латиноамериканским танцам.
0: Ты готов поставить хореографию, да?
1: Да.
0: Хорошо, Леночка, вот скажи, какой у тебя вариантик?
2: Точно не уверена, но вот судя по мотивам и по музыке, мне кажется, что это мод Баиндия Шаде.
0: Шаде. Ну да, такая более веселая версия, да?
2: Ну прям вот хочется под нее, да. Она танцует.
0: Под Шаде. Ну, кстати, хороший вариант.
1: Согласен. Так, Костя, а ты что думаешь?
3: Это 1001%, что это Мадонна и Мартин Гаррикс.
1: Ага.
0: А что за песня? Шаде?
3: Бизар.
0: Бизар.
1: Полярные ответы получились такие. Вот прям, если взять два максимально непохожих друг на друга, то это они.
0: Костя, ты можешь напеть Бизар?
3: Нет, не могу.
0: Не можешь, но уверенность на 1001%,
3: да?
1: Да.
0: Ну, это, конечно, больше, чем 100.
1: Да, немножечко. Елен, нужно прийти к какому-то знаменателю. Согласишься с Костей?
0: Да, у нас по правилам игры вы должны прийти к общему знаменателю. И если трек отгадается, то подарки всем. Если трек не отгадает, подарки никому.
2: У меня даже не 100. У меня 50 на 50. Либо туда, либо нет.
1: Так.
2: Как-то 1000, конечно, процентов против маг, но не знаю.
0: Лен, ну надо...
2: Хочется довериться мужчине, да?
0: Костя, а ты готов на себя взять такую ответственность?
3: Я готов.
1: Костя, ты очень уверенно звучишь, Костя.
0: У нас какой-то тут это такой, знаешь, флирт на первом свидании. Ну, я не знаю, но я не знаю. Ну, одну картошку фри на двоих, ну, серьезно.
3: Я скажу так. Андрей, наверное, не в курсе, но у меня, во-первых... с нашей прекрасной Вики день рождения в один день. Это раз.
1: Так.
0: Поэтому ты не можешь определиться, понятно.
3: Во-вторых, я готов.
0: Готов, вот. Хорошо.
1: Елен, ну что, поверим, Костя?
2: Ну, у меня нет шансов, пускай. Ну, смотри, Костя, если что, Магнитогорск очень далеко от Смоленска.
1: У нас все адреса записаны, Елен, если что, мы поделимся. Куда ехать?
2: Ловлю на слове.
0: Ну, хорошо, Елена, пускай оно будет завершающим, так сказать. Слушаем нашу музызмену.
2: Ура!
1: Ну что, победа! Это победа! Класс!
0: Кость, молодец, Лен, молодец. Можно в Магнитогорск не ехать. Ну, или можно съездить. Но с добрыми намерениями.
2: Останемся при своих.
1: Ту самую картошку фри на двоих.
2: Да.
1: Под трек «Бизар».
0: Все получилось. Давайте подарки всем.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Лена, Костя, поздравляю.
2: Ура.
1: Круто.
2: Спасибо.
0: Какая хорошая команда. Звоните нам еще, ладно?
1: Даже не хочется как-то прощаться, да?
3: Быстрее выздоравливать.
0: Конечно, передадим.
2: Вэллу большой привет. Доброе утро.
0: Пока-пока.

0: 9:19 в Москве. У нас впереди Викиньюз. Кое-что подготовила, честно.
1: Лучше, чем в первом часе. Нет, это просто вопрос. Вы меня неправильно поняли, подождите.
0: Пожалуйста, оцените свою работу от 1 до 10.
1: Я имел в виду другое.
0: Где 10, это хорошо постаралась. Единица, но могла бы и получше, да?
1: Я сам себя сейчас закопаю. Я не то имел в виду.
0: У тебя есть несколько минут, чтобы подумать о своем поведении. Хорошо, Андрей?
1: Да.

0: В эфире новости. Далее о главном.
1: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка».
3: А можно в горы? «Можнако». Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на «Можнако.промо.ру» и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «Можнако.промо.ру».
4: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
7: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
8: Застройщик ОЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Больше хитов. Больше музыки.

0: Шакира, конечно, хороша, но мне кажется, сейчас у нее прям прайм-эра.
1: Мне кажется, да. Вообще, я бы мечтал, знаешь, вот записать какой-то хит, который вот для большого спортивного события. Мне кажется, это же просто воспоминание потом у артиста на всю жизнь.
0: А для 4 спортивных событий ты бы хотел записать?
1: Да. Осталось научиться писать музыку.
0: Шакира молодец, а у нас Вики Ньюс.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Лёшка запрещает мне много раз повторять одно и то же. А я что хочу, то и делаю. Вики Ньюс, Вики Ньюс, Вики Ньюс, Вики Ньюс.
1: Так, ну, мне нужно что-то сказать, да, учитывая то, что я уже сказал 3 минуты назад. Я не это имел в виду, Вики. Я говорил, что с каждым разом новости все прекраснее.
0: Хотя... То есть в первом части тебе все-таки не понравились?
1: Нет, они были лучшие на тот момент, а сейчас...
0: Ну ладно, ладно, ладно, ладно, не буду ругаться. Спасибо. В национальном парке на Аляске завершился мой любимый конкурс недели «Толстого медведя». Каждый год я действительно слежу, так. Потому что мне нравится следить за местом, где кто-то к зиме отъедается, и его хвалят.
1: Так,
0: и за него голосуют.
1: Они
0: еще
1: сами как-то приходят, там, типа, им рассылаются письма какие-то, типа.
0: Нет, там есть национальный парк, где выбирают мишек, которые, знаешь, эффектнее всего подготовились к зимней спячке. Mm-hmm. Ну, вот кто хорошо набирает, прям. Вот в этом году среди лидеров был, например, Чанг. Чанг в прошлом году победил, и его вес тогда был 544 килограмма.
1: То есть он может стать двукратным чемпионом, получается?
0: Даже не двукратным, а, по-моему, уже не раз побеждал. Да, это прям...
1: Это,
0: ну, я же слежу давно, это очень известный, понимаешь?
1: Ага.
0: Да, есть еще Баки, который славится своим необычным способом рыбалки.
1: Угу.
0: Если честно, я пыталась понять, но я не рыбак, я не поняла.
1: Это запатентованный метод какой-то там?
0: Нет, это чисто его, но не запатентованный. А еще есть Галли, он же грейзер, он охотится на чаек.
1: Зачем? Они же классные. Ну, зачем знаешь на них охотиться?
0: Ну,
1: а ты за кого болеешь?
0: А ты слышал, как чайки смеются иногда над тобой? Ну, не обязательно над тобой, но, в принципе, ты слышал, как чайки смеются иногда?
1: Бывало, но это...
0: Вот, возможно, они над ним смеялись, и он решил отомстить. Подведут итоги буквально в ближайшие часы, и завтра я расскажу.
1: Хорошо.
0: Хорошо? Это забавная новость. Чили стала самой мемной страной в мире. Причина — географическое расположение тонкой полоски. Ну, ты видел, как Чили выглядит на карте?
1: Примерно.
0: Тонкая такая,
1: да,
0: полоска вдоль Южной Америки. Я не знаю, почему люди открыли это только сейчас.
1: До этого. У них не было уроков географии просто.
0: Контурные карты плохо рисовали. Почему-то именно сейчас эта информация всплыла неожиданно. И все стали делать мемчики. Более того, даже крупные бренды тоже туда вписались. И сейчас выкладывают огромное количество фотографий. Ну, якобы, как выглядит там, например, футбольное поле в Чили, такой вытянутой полоской.
1: Узкое.
0: Да. Или как выглядит...
1: 1 метр на 120, такое типа футбольное поле.
0: Да, стаканчик с крылышками острыми, тоже такой вытянутый, длинный. Или как выглядит, например, отель и такая узенькая кровать. Ну, некрасиво, конечно, смеяться над Чили.
1: Но над мемами можно, получается.
0: Над мемами можно, да, получается, да. Впереди у нас гороскоп.

0: 9:31 в Москве. У нас гороскоп на Европлюс на 30 сентября. Омны, волевые решения удастся вам принять особенно хорошо.
1: Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем бросаться на помощь коллегам.
0: Близнецы, удастся восстановить подпорченные с кем-то отношения.
1: Раки, вы попадете в щекотливую ситуацию, но мастерски из нее выберетесь.
0: Львы, вам стоит непременно покинуть зону комфорта и познакомиться с новыми людьми.
1: Девы, апатия прошлых дней пропадет без следа.
0: Весы, иногда лучше оставить ситуацию, чтобы она сама собой разрешилась.
1: Скорпионы, если вы что-то решили, то не откладывайте это в долгий ящик.
0: А стрельцы, избавьте темп своей работы, иначе скоро выдохнетесь.
1: Козероги, сходите уже к тому самому врачу, на которого вечно нет времени.
0: Водолеи, если перестанете надеяться только на себя, то обнаружите вокруг немало ответственных людей.
1: И рыбы, не ленитесь делать другим людям комплименты.

0: Ван, Блуд, Раннинг на Европе Плюс. А мы продолжаем. У нас сейф уже впереди. Кстати, в сейфе сегодня 20 тысяч рублей на кону. И это еще не все. Можно еще выиграть бонус от Озонбанка. Дополнительная десяточка. Но
1: кругленькая
0: для этого
1: сумма.
0: Нужно ответить
1: сумма.
0: Правильно на вопрос.
1: Да, их будет три.
0: Их будет три. Хотя бы на один надо ответить. Да. Что сегодня у нас из праздника?
1: Ну вот смотри, есть день мурлыканий и подтягиваний. Милота просто.
0: Нравится, да.
1: Ты можешь изобразить мурлыканье?
0: Это я изобразила.
1: Ну что еще? День интернета в России.
0: Ну вообще шикарно. Хотите денег? Звоните.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
1: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
2: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространство.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
8: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
9: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
8: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
9: Акция проводится с 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организаторе акции и правила, количество призов в рамках мероприятия получения на сайте hvlkrd.ru.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: Ого, уже 9.42 в Москве.
2: Быстро время летит.
1: Ого, уже сейф у нас на Европе Плюс в бригаде. Кто нам позвонил? Алло.
3: Алло, привет. Меня зовут Ира.
1: Ирочка, привет. Знакомься, это Андрей.
2: Привет.
1: Он мне сегодня помогает.
3: Очень приятно.
1: Пока Вельчик у нас чуть-чуть приболел. Ириша, ты откуда?
3: Я с Мурманска.
1: Угу. Хорошо.
2: Есть желание разбогатеть сегодня, Ириш, у тебя?
3: Вы даже не представляете, какое.
2: Да?
3: Очень огромное.
1: Нам нравится твой настрой. Смотри, у нас есть 20 тысяч, да? Но еще есть бонус от Озонбанка. Вот, чтобы выиграть этот бонус, это 10 тысяч рублей, необходимо ответить на один вопрос правильно. Даже если сейф не взломаешь, вот десяточку мы тебе заплатим. Но для начала выбери. Первый вопрос с бонусом будет второй или третий?
3: Давайте первый.
1: Давай первый. Принято.
4: Первая цифра.
1: Итак, Ириш, как мы уже обговорили, сегодня у нас первый вопрос с бонусом, и если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. А сегодня у нас день ортодонта. Очень уважаем эту профессию, очень уважаем людей в этой профессии. И оказывается, один известный британский барабанщик Роджер Тейлор мог стать стоматологом. Он приехал поступать, собственно, на стоматологию. Потом решил такой, ладно, все-таки нет.
2: Не мое.
1: Не мое, да. А возможно, знаешь, вот если бы он не был классным барабанщиком и в группе легендарной не играл, возможно, зубы бы сейчас кому-нибудь лечил. Вот скажи, пожалуйста, в какой группе он, собственно, играл? Queen, Red Hot Chili Peppers или Maroon 5?
3: Так, это Роджер Тейлор, верно?
1: Да, британский барабанщик Роджер Тейлор. Queen. Ну-ка, раз, два, три, давай.
3: Queen.
1: Первый вариант принято.
4: Вторая цифра.
2: Итак, Ириш, смотри, все мы знаем, что есть BTS, да? Mm-hmm. Вот так круто они звучат. Мы даже слушателей отправляли на их концерт. В декабре полетят слушать восторженную музыку. Смотри, это классная кей-поп-банда. И вот вопрос, кто из этих участников не входит в состав группы? Варианты Чимин, Ви или Джошуа?
3: Джошуа.
2: Джошуа не входит. Принято.
4: Третья цифра.
1: Ну и сегодня день мурлыканья и подтягивания. Поговорим про кошечек. Вот буквально недавно была новость, что впервые за 100 лет нашли новый вид диких кошек. Называются они тилкайо. Выглядят как маленькие такие леопардики, очень милые. И обитают в Боливии. Перемещаемся в Боливию. Боливия интересная страна, и там кое-чего есть в размере двух штук. Но это как бы нестандартно. О чем я говорю? В Боливии два официальных языка. В Боливии две столицы или две официальных валюты.
3: Боливия,
1: да. Раз, два, три, выбирай.
3: Два языка.
1: Два официальных языка. Первый вариант принято. Итак, сейф у нас получился 1.
2: 3.
1: 1. На кону 20 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.

0: день.
1: Но у меня-то все правильно было.
0: Да? То есть ты тут ни при чем?
1: Я тут ни при чем, я как мог вытаскивал игру.
0: Хорошо, ты молодец. У меня ошибочка была в Боливии, я должна признаться, потому что в Боливии ты сказала два официальных языка, но на самом деле официальных языков более 30.
1: Боже.
0: Там все официальные такие. Ну, чтобы не выбирать, чтобы никому не было обидно. Но две столицы. Вот так вот неожиданно. А сейчас решится вопрос у нас с бонусом. Выиграешь ли ты все-таки 10 тысяч рублей от Озонбанка? А ты сказала, что британский барабанщик Роджер Тейлор играл в группе Queen. И это правильный ответ.
2: Ура!
1: Ура!
2: Ура, ура, ура!
0: Молодец, получаешь десяточку от Озонбанка на карту, собственно.
1: Все, желание разбогатеть было у Ирины, и оно сбылось.
0: Вопрос с бонусом был правильный.
1: Поздравляем.
2: Спасибо большое. Очень рада, что вам дозвонилась.
0: Это взаимно.
1: Хорошего тебе дня, Ирин. Пока-пока.
2: В Мурманске сегодня солнышко, так что спасибо большое.
0: Пока-пока. Ну а завтра в сейфе 23 тысячи рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: первая песня моего детства. Реально обожаю, просто Black Eyed Peas обожаю, Pump It.
1: Я представляю, как ты танцевала так.
0: Конечно, всегда и до сих пор. Сегодня у нас в саундчеке классная тема. Насколько уникален ваш начальник? Вот что-то у него есть такое, да? Вот прям надо фразу продолжить. Мой начальник настолько уникальный, что...
1: Можно любя, да, можно с небольшим таким, как сказать, подковырочкой.
0: Да, мы никому не расскажем, все анонимно. Конечно, отправляйте на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, туда кидайте голосовые и нам в личку в нашей группе ВКонтакте.
1: Послушаем совсем скоро.
0: Да.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.

0: сайте agencytde.ru 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Европа+.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: of the World, но у нас саундчек и тема «Какой уникальный у вас начальник?»
1: Саундчек. Бригаде
0: У. Очень приятно слушать про ваше начальство.
2: Согласен.
0: Есть хорошее сообщение, есть.
2: Мы как будто бы немножечко так пытаемся разузнать что-то, подглядеть в щелочку других организаций.
0: Ну, смотри, есть такое сообщение.
3: Мой начальник реально уникальный человек.

0: Я вот смотрю на него, как он все успевает. С утра до вечера все один делает, что-то трубится, крутится постоянно. Ну, правда, вдохновляет, когда на него смотришь. На самом деле, я ИПшник.
1: Я так и знала.
2: Я тоже догадался. Сам не похвалишь, никто не похвалит.
1: Хорошо, вот это такое сообщение еще есть.
3: Привет, Вики, привет, Андрей. Европа Плюс, привет всем. У меня такой начальник уникальный, что она просит иногда одевать ее бейджик и выходить работать вместо нее.
2: Это какой-то дауншифтинг. А кем тогда работает она?
1: Интересно.
2: Кем она выходит? С чьим бейджиком?
1: Какая хорошая начальница.
2: Поработаю завхозом сегодня. Бригада.

0: Can't Stop Thinking. Slow down. Прямо сейчас на Европе Плюс. Что, мы классно провели время?
1: Вы шикарно провели время. Я побежала на завтрак.
0: Я тоже.
1: Вы оставайтесь на Европе Плюс. Здесь у нас очень хорошо. Вот прям приятно, уютно и по-доброму.
0: Да. Всем классного утра. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Всем большой привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Госдума приступает к работе в рекордно короткие сроки. Новые ограничения для сим-карт готовят в России. Сегодня завершается открытый набор в отряд космонавтов. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума 9-го созыва проведет сегодня свое первое пленарное заседание. Впервые в истории Нижняя палата парламента собирается в такой кратчайший срок, всего спустя 10 дней после выборов. 9-й созыв на 41% будет состоять из новых депутатов. Кроме того, увеличилось число женщин-депутатов. В новом созыве их 80 из 450. Ранее сообщалось, что на первое заседание пригласят президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. 9 российских вузов в этом году уже полностью набирали студентов по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвуют 17 университетов, сообщает Миноборнауки. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты подали больше 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень спецподготовки, куда входит магистратура. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карты, отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя. Финальный состав мер пакета еще формируется. Сборная России по футболу победила команду Ирана в товарищеском матче. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-0. Оба гола забил Александр Головин на 21-й и 36-й минутах. В составе сборной с первых минут на поле присутствовали игроки, представляющие клубы Европы. Помимо Головина, это вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Алексей Батраков. Впереди у россиян еще две товарищеские встречи. 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. 5-й открытый отбор в отряд космонавтов завершается сегодня. Его итоги подведут до 10 ноября. Еще в феврале Роскосмос объявил о старте отбора. Претенденты должны были быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Впервые возможность электронной подачи документов для участия в отборе была открыта на портале госуслуг. Неделю назад гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что в рамках набора, в том числе с помощью госуслуг, было подано 12 тысяч заявок, а 350 человек прошли первичный отбор. Всего планируется отобрать от 4 до 6 человек. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Всем хорошей среды.

0: Это Kima Sounds Rise Slow, только что в твоих динамиках. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Да, это я. Это я сегодня составил компанию Вики в бригаде У. Было невероятно круто. Конечно же, Вики, большое спасибо. Ну а у нас теперь огромное множество хитов впереди. Будем слушать их вместе. Из ближайших лови Fastboy Music Sounds, а также Mismo, Hello, the sun is up, where are you? Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки. Не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы строим.

0: Новые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
5: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
8: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
9: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
10: Билеты guramamarian.ru. 18+.
11: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Получается, что получается? Для качественного звука нужен не усилитель, а обниматель. Да, хотя, конечно, наличие сразу и того, и другого сделает прослушивание музыки незабываемым. Будет вообще шикарно. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Disco House представит Another и 54 Ultra. Послушаем Talk to You. Инди-поп зарезервирован бандой Cedarland. Лови вещицы ту-ту-ту-ру. А вот еще раньше насладимся афро-бит-хитом от проекта The Second Voice Let Me Be. Ну и, конечно же, помни, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении Radio Hub. Там 9 музпотоков, совершенно друг на друга не похожих и доступных 24/7. Залетай и заценивай.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
5: Начиная новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: В кино без очереди.
7: И всего за пару кликов.
6: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. Уверен, 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
8: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
9: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. УГРН 118-784-712-16-37.

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Впереди группа Cat Size с вещицей Animal. Прежде здесь отметится Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с треком Shine. Еще раньше ловит Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Джей Шон, Бэкстрит Бойс и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124 770 063 85.

0: высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Цай и изумительный трек Animal только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Карлита и Софи Такер Манхэттен, Мадонна и Мартин Гаррикс Бизар, а также Аниме Джей Out of My Body впереди. Это касаемо того, что можно послушать. А вот касаемо того, что можно посмотреть. О-хо-хо-хо-хо. В прошлую пятницу состоялся живой завтрак с бригадой У. Вэл и Вики со сцены ВК Стадиум разбудили всю страну и подарили огромное количество подарков. А еще для тебя выступали Богдан Медведи, группа Айова, Звонки, Лирик, Тима Белорусский и Бай Индия. Было невероятно круто, и как раз таки посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru. Залетай.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Родинка». Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
10: Застройщик ООО ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: В кино без очереди.
15: И всего за пару кликов.
14: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
17: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Карлит и Софи Такер, Манхэттен, прямо сейчас. Ну, как кажется, этот трек может стать неофициальным гимном этого местечка в Нью-Йорке. Уж слишком красиво и сладко жизнь там преподносят эти артисты. Хотя, может, и официальным, как знать. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алан Уокер и Мик, Dancing in Love, Dutty, Take Me There. Все это на подходе. И обязательно дождемся лучшего диджея планеты. Речь, конечно же, про Дэвида Гетту. Появится он в компании Биби Рексы. Не менее, надо сказать, звездной девчонки с суперхитом Sad Girls. Все это здесь, на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама. Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив Озмол. Я тебя тут в кафе жду.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Супер хиты, ничего кроме них. Вот он, план на ближайшие полчаса. И все это ради твоего шикарного настроения. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Впереди Зои с треком Hold the Horizon. Hold the Horizon. Прежде здесь отметится лирик с историей аутентичная. Чуть ранее вспомним суперхит от Lil Nas X Star Walking. Но это, конечно же, далеко не все. Также в эти 30 на Европе Плюс не пропусти Шакиру и Бена Бой, Мэткона и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
8: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
13: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: The Horizon. Это Зои прямо сейчас. Зои, девчонка, кстати, непростая. Музыку на своем собственном лейбле с красивым названием Sway All Day выпускает. Получается, сама себе организовала полный контроль над производством треков. Это действительно круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. Здесь и банда One Republic с треком Give Me Something. Здесь и вообще величина межгалактического масштаба. Бейонсе с вещицей Hello. А также Алекс Уоррен с суперхитом Fever Dream. Много классных треков впереди на Европе Плюс. Никуда не уходим.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное — здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: И чего вам сейчас не хватает?
8: Пространства.
7: Еще?
8: Тишины, спокойствия.
7: Вам не ко мне?
8: А куда?
7: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКН 127-39-244-741, 16+.
11: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
14: Это она просится в отпуск.
13: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
14: А греметь будет?
13: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
15: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
16: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
17: Европа Плюс.

0: поддержку своей возлюбленной. Говорит, в любой момент я стану для тебя всем, положись на меня, рассчитывай. И вот, в принципе, легкий способ порадовать свою половинку — это отправить ей этот трек и сказать: ну, на самом деле, я такой же поэтичный. Да, я тоже хотел так красиво сказать, просто Богдан опередил, да, буквально вот снял с языка. Count on me, count on me. Только что дальше будет больше хитов и больше музыки. Two Colors и Dance Pop вещица Примадонна. Кайга и Tropical House, тема Stop the Show, а также Кумс и Дафилос Лондон и New Disco суперхит Galaxy впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся в Европе Плюс и выбирай свой любимый стиль музыки.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
6: Мы строим дом,
7: бом-бом.
6: Мы строим дом,
7: бом-бом.
6: Уютно жить,
7: бом-бом.
6: Вам будет в нем,
7: бом-бом.
8: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
9: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
10: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
11: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
12: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. #1519 или заходите на сайт ssk.ru.
13: Застройщику ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телеканал СТС представляет.
15: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
17: для лиц старше 16 лет.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205 35 59.
19: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
8: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.

0: группа Йова «Мы». Прямо сейчас трек сейчас находится на 30-й строчке нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. До пятницы есть время, чтобы повлиять на расположение звездных артистов в хит-списке. Голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru. Мы же двигаемся дальше и до конца часа успеем послушать Эдварда Майю с историей Stereo Love, а также Эйву Макс с суперхитом Spotify Fake здесь на Европе Плюс.
1: Лучший дебют. Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Шайн. Крутейший взлет. Дивак. Slow Down. Номер один. По-прежнему Дати. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16. В субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
13: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
18: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
19: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Stereo Love в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы любим. Больше хитов и больше музыки, но только этим мы не ограничимся. Поверь мне, полетели.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: Самыми актуальными новостями мира шоу-бизнеса с нами сейчас поделится Влад Григорян. Привет!
3: Кирилл, привет! Всем добрый день! Историю группы Spice Girls могут превратить в байопик. Об этом рассказал Джек Рук, создатель сериала «Большие мальчики». По его словам, сценарий готов. Сейчас ведутся переговоры с участницами Spice Girls. Джек отметил, что о Beatles снимают сразу 4 фильма, по одному на каждого участника группы. Рук считает, что и Spice Girls заслуживают байопик. Причем не какого-нибудь, а шумной комедии. Стиви Уандер расширил рамки своего самого эпичного студийного альбома «Songs on Decay of Life», который отмечен премией Грэмми и включает такие хиты, как «Сэр Дюк», «Us» и «Isn't She Lovely». 4 ранее не издававшиеся песни с этих сессий выпущены на днях в виде мини-альбома. Все треки написаны и спродюсированы Стиви, а соавтором указана Сьюзи Грин, экс-участница The Supremes. Армин Ван Бьюрен выпустил новый трек «Take Me Home». При его создании диджей использовал творческую переработку хита «By the Way» группы Red Hot Chili Peppers. Узнаваемая мелодия полностью переработана в стиле транс, текст также изменен. В релиз вошли как стандартная версия, так и расширенный микс. У Оливии Родриго выдалось насыщенное лето. Певица выпустила свой 3-й альбом, организовала успешный музыкальный фестиваль «Daisy Chain Fields» и теперь осенью отправилась в большой тур. С 25 сентября этого года по 10 мая следующего она посетит более 60 городов, в том числе Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Лондон и Париж. В разное время к ней присоединятся «Devin Again», «Dee Spitz», «Грейс Айвз», а также «The Last Dinner Party» и «Wolf Alice». Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн.
4: Европа Плюс.
2: О том, что дни становятся короче, красноречиво говорит сегодняшняя среда. Уже середина рабочей недели, глаза при этом продолжают удивленно моргать, а ресницы хлопать. 13 часов 2 минуты. Тебя приветствую я, Кирилл Камбаров, и Европа Плюс Краснодар. Мы в новом часе, где еще больше хитов, больше музыки и всякие интересные активности. Давай по порядку. Фан-зон — это место, куда тебе нужно обязательно попасть, если хочешь выиграть пару пригласительных на стендап-концерт Гурама Амаряна. Играть будем во второй половине этого часа. Чуть раньше все, что может случиться, приключиться в эту среду, он знает, узнаешь и ты. Личка Европа Плюс Краснодар ВКонтакте помогает доставлять приветы и поздравления. Кидай их туда, обозначь героев, которых надо дергать за уши и целовать в щечку. А это хиты настоящей 60-минутки. Мизмо поприветствует Краснодар своим лаконичным «Hello». Кима Саундс не без присутствия и выдаст «Rise Slow».

9 минут. Сегодня последний день сентября, 30 число. И на него выпадает классный праздник. День уютного вязаного пледа. Праздник молодой, придуман в 22-м году. И как только случается день осеннего равноденствия, без уютного вязаного пледа уже не обойтись. Ну и как без наших сообщений из лички Европы+.

0: 20:18 на Европе плюс Краснодар и PIMP, один из его легендарных треков. Гороскоп не менее легендарен, его мы услышим уже через два хита. Будет «Нептуника» и «What If», а еще лирик с работой «Oh My Love». Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе плюс. Реклама.
1: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
7: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогая, у нас крыша тянет кап-кап-кап.
9: Это она просится в отпуск.
8: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
9: А греметь будет?
8: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
10: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
11: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
10: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину. И ты участвуешь в розыгрыше ценных призов. В том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
11: Акция проводится 21 сентября 2026 года. 21 декабря 2026 года. Информация о проведенной акции и правила, количество призов в рамках мероприятия и получения на сайте hvailkrddaktor.ru.
12: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
13: В кино без очереди.
14: И всего за пару кликов?
13: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Краснодар. Онлайн. Европа. Плюс.
17: Заходи без причин.

0: И вот такой астропрогноз на день сегодняшний. Овны, волевые решения удастся вам принять особенно хорошо. Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем бросаться на помощь коллегам. Близнецы, удастся восстановить подпорченные с кем-то отношения. Раки, вы попадете в щекотливую ситуацию, но мастерски из нее выберетесь. Львы, вам стоит немедленно покинуть зону комфорта и познакомиться с новыми людьми. Девы, апатия прошлых дней пропадет без следа. Весы, иногда лучше оставить ситуацию, чтобы она сама собой разрешилась. Скорпионы, если вы что-то решили, то не откладывайте в долгий ящик. Стрельцы, сбавьте темп своей работы, иначе вы скоро выдохнетесь. Козероги, сходите уже к тому самому врачу, на которого вечно нет времени. Водолеи, если перестанете надеяться только на себя, то обнаружите вокруг немало ответственных людей. Ну и рыбы, не ленитесь делать другим людям комплименты.
1: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Рекордс.
1: 13 часов 35 минут, я уже вижу тебя в фан-зоне, сияющей улыбкой, на позитиве и без жестких бизиков. Время выигрывать классный подарок. Сегодня это пара пригласительных на крутой юмористический ивент. Уже скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет стендап-концерт Гурама Амаряна. Попади на это шоу 7 октября совершенно бесплатно. Дозванивайся прямо сейчас по телефону 991-102-2. Дай правильный ответ на мой каверзный вопрос и получи пару пригласительных на стендап Амаряна 18+. 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 13 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 13 со знаком плюс, ночью 12 выше 0. Уже завтра будет пасмурно, небольшой дождь, днем на термометрах плюс 18.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб президентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
9: Обучение на мотоцикле всего 2 недели. На ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований. Экип включен. Драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
10: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
11: Начиная новую жизнь.
10: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Фан-зона на Европе плюс.
1: 13 часов 42 минуты. Сегодня опередил всех и уже излучает счастье Алексей. Привет. Алексей, ты с нами? Алло.
2: Алло, алло.
1: Все, наконец-то. Я уже испугался. Думал, куда ты пропал?
2: Нет, я здесь.
1: Все, прекрасно. Алексей, расскажи, как идет подготовка к Новому году?
2: В рабочем процессе.
1: Да? Уже есть мысли там кому-то подарочки готовить?
2: Там всегда есть. Главное, заработать на эти подарки.
1: У тебя все получится. А сейчас самое главное – это совершить победу на Европе+. Разыгрываем пару пригласительных на стендап-концерт Гурама Амаряна 7 октября в баскет-холле 18+. Я тебе, Алексей, задаю вопрос, даю два варианта ответа. Нужно выбрать тот, который ты считаешь верным. Итак, вопрос на сегодня. Вспоминаем, как выглядит Гурам Амарян. Кто он? Вариант первый – брюнет. Вариант второй – блондин.
2: Нет.
1: Еще раз. Плохо слышно.
2: Брюнет.
1: Брюнет, сказал Алексей. Не знаю, правильно это, неправильно. Проверяем.
2: Правильно.
1: Ну, конечно, правильно. Жгучий брюнет, надо было еще добавить. Ты получаешь два пригласительных на стендап Гурама Амаряна в Краснодаре, который пройдет 7 октября при поддержке Европы+. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо вам, спасибо, Европа+.
1: А скажи, Алексей, с кем ты отправишься на это юмористическое мероприятие?
2: Со своей любимой женой.
1: Любимой жене, всего самого хорошего. Тебе тоже всего самого наилучшего. Поздравляю еще раз с победой. Ну и для победителя, наверное, следующий хит. А если у тебя не получилось дозвониться в фан-зону, пробуй это сделать завтра, потому что с 13 до 14 часов в это же время будет разыграна еще одна пара пригласительных на стендап Гурама Амаряна.
0: Краснодар онлайн.
3: No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
4: One sip,
3: bad for me.
4: One hit.

0: На небе уж который день, встреча в темноте у всех, это актуально, причем злободневно актуально. То ли еще будет в часе новом, там Алексей Мануйлов, а больше хитов, больше музыки. Финал этого часа роскошен, будут Уорренер и Ларин, Let Me Forget You, а еще кассет с хитом My Way. Меня зовут Кирилл Камбаров, пусть все идет так, как хочешь ты.
1: Европа Плюс, для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
9: Видео со звездами.
10: Гороскоп.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
11: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подпишем.
13: Это Антон Камолов,
14: Артур
15: и Саша.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
13: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. В Москве 14:00.

0: парни из Каталонии, неунывающий Сидер Ленд. Надеюсь, на хите Ту-ту-ту-ру они не тормознут и не остановятся. 14.19 в Москве. С вами Европа Плюс и я, Алексей Манойлов. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
13: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
16: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
17: Билеты guramamarian.ru. 18+.
18: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
19: Рекламная служба в Краснодаре.
20: europaplus.ru. Раздел «Контакты». Европа Плюс.

0: Впереди у нас «Медуза», «Imagine Dragons» и новый хит с отличной такой, я бы сказал, летней составляющей, прям чувствующейся сразу. Впереди «Shine», это будут «Жель», «Френч Монтана», «Дэвид Гетта» и «Эйден Мартин».
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
9: А что это у них пищит?
10: Это QR-код. В новом БУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
11: Новый адрес БУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
12: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
13: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл».
14: У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
12: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
15: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организации акции и правила количества призов в рамках мероприятия получения на сайте hvlkrd.ru.
16: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
17: Застройщику ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
19: Это новый вызов.
18: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
19: Битва поколений. Это новый вызов.
20: По субботам в 17:00. Категория 16+.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, кто у нас дальше? Подробности прямо сейчас. Naked Portugal's The Man. Glide.

0: каждом есть раш.
1: Включи свой.
2: Дедушку себе арендовать.
3: Не девушку.
2: Да, дедушку.
3: Хотя там, по-моему, ну ладно.
2: Да, ну там всякое есть.
4: Всякое
2: на
4: есть,
2: самом деле. Но это то, что сейчас
3: мы же не осуждаем.
1: Да.
3: Нет, мы осуждаем.
1: Сайт как сайт, ну что? Сам уже просто не по всем вкладкам ходите.
2: Ну и старики могут придавать свой опыт.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ФСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ФСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ФСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ФСБ и на psbank.ru.
16: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат. Множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
18: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
19: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

0: класса. Фастбой, они такие, они умеют, они знают как. Кстати, уже 5 недель у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. И сейчас 12 место у Фастбой. А возможно, в пятницу будут уже и в горячей десятке. В общем, не забываем поддерживать любимые треки, любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. И сделать это можно в любое время дня и ночи.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили. Мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: И чего вам сейчас не хватает?
1: Пространства.
0: Еще?
1: Тишины, спокойствия.
0: Вам не ко мне?
1: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется. Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.

0: Краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: В кино без очереди.
5: И всего за пару кликов.
4: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УКРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
6: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
7: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «Санкт-Петербург», проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. УГРН 118-784-712-16-37.
8: 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

0: The Horizon. Очень атмосферная история, которая с первых секунд, согласись, увлекает за собой. Это Зоя на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Отличная компания, надо сказать, у нас прямо по курсу. Впереди Алекс Уоррен, Сомбр, группа Cat's Eye. Услышим Animal.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начинаем новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Разбираемся, кто у нас дальше. А это стремительный Пол Ван Дайк. Let go. Неординарный Доминик Файк.

0: Следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Лен, ну надо...
3: Хочется довериться мужчине, да?
2: Костя, ты готов на себя взять такую ответственность?
0: Костя, очень уверенно звучишь, Костя.
2: У нас какой-то тут такой, знаешь, флирт на первом свидании. Ну я не знаю, но я завидную. Ну одну картошку фри на двоих, ну серьезно.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика! Бизнесу быть. Точка Банк.
18: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
23: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
1: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Пола «Родинка».
12: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
13: Начиная новую жизнь.
12: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: В кино без очереди?
15: И всего за пару кликов?
14: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм «Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
17: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: 5 минут. Тот, кто говорит, что не снимает свою знаменитую маску, свой знаменитый шлем, потому что ему не нужна слава. Он не гонится за тем, чтобы его узнавали на улицах всего мира. Не нужно это ему. Позиция, однако, ну что, имеет право. Впереди на Европе плюс тот самый скромняга, парень Маршмелло и вместе с ним Portugal The Man. Ждем Феникс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
1: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор», Краснодар, Гулянск, 112, 231, 201, 08, 20.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Больше хитов.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
16: Фантастика! Бизнесу быть. Точка.Банк.
17: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
18: Европа+.ру.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
18: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: шикарнейший хит у нас в конце этого часа, дополняя друг друга как единое целое, можно и так сказать, наверное, Nate Russ и Pink. Их суперхит Just Give Me a Reason на Европе Плюс. Начало часа следующего с нами уже Алок и Халид. Тоже такой, такая не слабая, я скажу, коллаборация. Услышим Dive Into Me.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Краснодаре 17 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Избран председатель Госдумы нового созыва, названы краснодарские скверы, которые должны благоустроить к ноябрю, и титулованный футбольный клуб продан за 1 евро. Теперь подробнее. Госдума России 9-го созыва сегодня провела первое пленарное заседание. Впервые в истории депутаты собрались в столь короткий срок. Уже через 10 дней после выборов им были вручены удостоверения. В ходе заседания избраны руководители комиссий, а также путем открытого голосования председатель Государственной Думы. Пост спикера Нижней Палаты Парламента вновь, как и два предыдущих созыва подряд, занял Вячеслав Володин. Запрет на экспорт дизельного и судового топлива его производителями продлен до конца октября. Об этом говорится в постановлении, которое сегодня опубликовано на сайте правительства России. Отмечается, что решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке. В Кабмине подчеркнули, что мера необходима в условиях повышенного спроса на топливо. Он сохраняется в период уборочной кампании. Германия и еще 5 стран пригрозили заблокировать бюджет Евросоюза. Как пишет Financial Times, лидеры также Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии предупредили руководство ЕС о возможном отказе от поддержки нового 7-летнего финансового плана. Они требуют сократить расходы на сотни миллиардов евро. В противном случае решение по бюджету может быть заблокировано. В Краснодаре к ноябрю этого года планируют полностью завершить благоустройство 3 общественных территорий, в частности Тургеневского сквера, сквера памяти героев Великой Отечественной войны, а также второй очереди сквера пограничников. В перечне работ – детские площадки, лавки и озеленение. Отмечается, что погодные условия уже позволяют приступить к посадке деревьев и кустарников. Жерар Лопес, владелец французского футбольного клуба «Бордо», продал команду английской компании. Сумма сделки составила 1 евро. При этом покупатель возьмет на себя все долги клуба. «Бордо» – шестикратный чемпион Франции. Летом 2024-го команду лишили профессионального статуса из-за финансовых проблем, после чего она выступает в низших лигах. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. В центре Краснодара сейчас 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра.

0: пасмурно, небольшой дождь до плюс 18, предстоящей ночью 12 выше нуля. С новостями пока все, с вами остается Алекс Мануйлов и самая лучшая музыка.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Ну, конечно, разумеется, есть все шансы вернуться на вершину уже в эту пятницу. Пока это предположение реалии в пятницу с 14 до 16 на Европе плюс.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
9: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
11: В гиперленте и окей. Летний. Гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните +15 19 или заходите на сайт ssk.ru.
14: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на nash.dom.rf.
15: Телеканал СТС представляет.
16: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Cedar Land. Но сначала вспоминаем ваши лучшие истории. Поехали.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: На Европе Плюс саундчек. И мы сегодня говорим про начальство. Насколько оно уникально. Огромное количество сообщений от вас. Ну вот, например...
3: Начальник моего мужа был настолько уникален, что всегда говорил им, почему я за вас должен делать свою работу.
2: Ну, я согласна.
4: Ну, вообще, да, делегировать надо же все свои обязанности.
2: Хороший начальник – это хороший менеджер, правильно?
4: Да, чтобы потом сидеть и пить кофе.
2: Правильно, вот такое есть сообщение.
5: Привет, Европа Плюс. Мой начальник настолько уникальный, что я решила выйти за него замуж.
4: Так, хорошо. Интересно, с самого начала это придумала, как только пришла на работу. Говорит, надо выйти за него замуж.
2: Кстати, или это в процессе уже? Это какой-то тренд, несколько было таких сообщений.
4: Да?
2: Угу.
4: Надо перепись населения провести. Сколько вообще таких случаев?
2: Напишите нам, напишите.
6: Доброе утро, страна, доброе утро всем. У меня мой начальник настолько уникальный, что он у меня отпрашивается домой. Говорит, пожалуйста, можно я пойду домой? И иногда даже я его отпускаю, если никаких дел нету. А иногда, конечно, если я жду от него ответа и говорю, нет, нельзя, он, ну ладно. Вот такой вот у меня начальник.
2: Аллочка, ну вы строгая. Очень.
7: Мой начальник настолько уникальный, что он очень важный человек в компании, он решает важные стратегические задачи, он постоянно во всех процессах, то есть очень важный деловой человек, но если кто-то из сотрудников на территории приметил какого-нибудь котика, которых там достаточно, решил взять его в семью, мой начальник в первых рядах идет охотиться за этим котиком, чтобы его поймать, отвезти в ветеринарку и передать в семью. То есть настолько уникальный человек совмещает в себе деловую жилку и очень большую такую гуманность.
2: Желаю,
4: как это мило.
2: Да, желаем вашей компании процветания. Вот 100%. Мне кажется, такие компании должны прям...
4: Да.
2: Все хорошо должно быть у них. И еще одно гениальное тоже сообщение.
8: Доброе утро, Европа Плюс. У меня была начальница, которая мне связала купальник. Я его долго носила, и очень за это благодарна.
4: Главное, чтобы, знаешь, это не премию так выдавали. Кому-то денег, а кому-то... А тебе купальник.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

0: Take Me There, который уже две недели подряд на первом месте Еврохитов 40. Так, ну что, делаем прогнозы по поводу третьей недели. Вот в пятницу, кстати, и проверим нашу интуицию.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Обучение на мотоцикле всего две недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
7: Да, и не только платье.
8: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
11: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: В кино без очереди.
13: И всего за пару кликов?
12: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
14: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет Холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет Холл. Гурам Амарян.
15: Билеты guramamarian.ru. 18+.
16: ООО «Радарио». УГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Тифа на Европе Плюс, а до конца этого часа сначала звонки, затем Imagine Dragons, тот самый хит, который слушать нужно на максимальной громкости, чтобы прочувствовать как следует, так что не экономь на децибелах, впереди Believer на Европе Плюс.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Все инструменты.ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты.ру. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
15: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-Банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Imagine Dragons на Европе Плюс. Ну что, через час ждем Раша Радиоактивное шоу. Поговорим о... мама мия, чужой переписке. Нужно ли читать, не нужно ли читать. В общем, нам нужно знать твое мнение. Присоединяйся.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Краснодаре ровно 18 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что интересного произошло и где, знает Кирилл Камбаров. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. Участники британского чемпионата гигантских овощей установили сразу 7 мировых рекордов. Среди рекордсменов свекла массой 26 килограммов, куст огурца высотой 7,5 метров и 8-килограммовая головка подсолнечника. Рекордными также признали плод люффы, травянистой лианы из семейства тыквенных, кабачок тромбончино, корень одуванчика и зерно кукурузы. Одним из самых впечатляющих экспонатов стала тыква массой в 1258 килограммов. Мероприятие проходило в графстве Вустершир. Темнеющий на срезе банан – частая проблема при подаче фруктовых тарелок. Однако скоро она может уйти в прошлое. Ученые вывели генно-модифицированные плоды, которые долго не меняют цвет и сохраняют свою свежесть. Такие бананы – плод работы британской технологической компании Tropic. Мякоть генно-модифицированного фрукта остается желтой в течение суток или двух после нарезки, а в охлажденном виде еще дольше. В интернете опубликован необычный ролик, созданный с помощью нейросети. Энтузиаст представил, какой могла бы быть экранизация первой God of War 2, если бы ее снимали в стиле боевика 80-х. Блогер показал Кратоса, Зевса, Колосса Родосского, Тифона, Тесея и других персонажей, а также монстров Гаргон и Минотавров. Показ мод в Париже на фоне подсвеченной Эйфелевой башни произвел настоящий фурор. Он собрал мега-звезд. Шоу открыла модель Кендалл Дженнер. Следом на подиум вышли Кара Делевинь и Ева Лонгория, Хайди Клум и Джейн Фонда. В показе также участвовали актрисы Энди Макдаул и Айшвария Рай. А в финале перед зрителями появилась Селин Дион. Певица исполнила песню «I'm Alive». Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. 18:02. С тобой Влад Григориан. Привет. Вечер среды. Время взять паузу в делах, перевести дух перед финальным ударным отрезком трудовой недели. А что часто становится элементом отдыха? Конечно, хороший фильм. Примерно через полчаса не пропусти на Европе Плюс игру «Кинокайф». Можешь получить пару пригласительных в кинотеатр на любой фильм по твоему выбору. Чуть раньше услышишь гороскоп на завтра. Привет можешь передать или поздравить. Вспомни, возможно, есть повод. Сегодня, 30 сентября, нужный текст оставляй в сообщениях сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Больше хитов, больше музыки. Тоже готово. Это и «Дракула» от группы Tame Impala и Дженни. И «Slow Down, Can't Stop Thinking» продюсера Диваг. Майли Сайрус появится с букетом цветов «Flowers». Наслаждайся!
1: Краснодар онлайн.

финальный день сентября заканчивается. Нужно успеть отметить героев, виновников торжеств, которые есть в нашем городе в эту среду. Карина оставила такой текст в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. «Хочу поздравить с днем рождения свою куму, любимую подругу Ксюшу Коваленко. Желаю ей счастья, здоровья, всего самого-самого лучшего». Да, и обязательно еще можно пожелать приятных сладких эмоций и sweet emotion, таких как дарит одноименный хит Naked и Circa Waves. Послушаем его на Европе+. А еще впереди трек Let Me Forget You. Это совместка Warriner и

0: То, что нужно в этот прохладный день, солнечный, жаркий суперхит Shine от звездных парней, которые никогда не подводят, Хужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с проверенными хитмейкерами. Продолжен вечер до гороскопа на предстоящий четверг. Лови на Европе плюс Краснодар ударные мегахиты If I Lose Myself Tonight группы One Republic и диджея Алеса, а также Fever Dream Алекса Уоррена уже скоро.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, родинка.

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
4: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет? Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Европа Плюс.
9: Краснодар онлайн.

0: Гороскоп.
1: Говорим про четверг, 1 октября. Овны, завтра можете смело подписывать договоры и другие важные документы. Тельцы, в некоторых ситуациях лучше не вдаваться в подробности происходящего. Близнецы, куйте железо, пока горячо, нет места промедлению. Раки, многие факты из прошлого предстанут для вас в новом свете. Львы, привычные дела могут потребовать больше усилий, чем обычно. Девы, позвольте себе немного слабости и капризов. Весы, завтра будет важен процесс, а не конечный результат. Скорпионы, не стоит верить слухам и обрывочным предложениям. Стрельцы, не забывайте о маленьких радостях жизни, а не только о рабочих обязанностях. Козероги, вы справитесь с работой любой сложности. Водолеи, лучше завтра воздержаться от лишних слов и поступков. Рыбы, любые безумные траты окажутся даже выгодными.
0: Спонсор программы ООО «ЭЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Европе плюс.
1: В эти 18 часов 35 минут наступает тот самый момент, когда тебе пора взять телефон в руки, позвонить на Европа Плюс и потребовать выдать тебе пару пригласительных в кинотеатр. С удовольствием это будет сделано, если выполнишь несложное задание, что связано с одной из кинопремьер этого года. Просто дозвонись сейчас. 991-102-2, если делаешь это с мобильного, сначала укажи код городом плюс 7-861 и уже потом 991-102-2.
0: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью также 12 выше нуля. Завтра сохранится пасмурная погода, небольшой дождь и немного потеплеет, до плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Гурьянство, 12-231-201-08-20.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Так, голосовой помощник, хочу купить авто, посоветуй.
11: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл».
12: У них прежние цены, и ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
10: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
13: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организации акции и правила, количество призов в рамках мероприятия и получения на сайте hvlkrd.ru.
14: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты, приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
15: Застройщику ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, на неделю все продукты за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн.
18: При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Рекламная кампания «Русметия» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русметия» – твой путь к успеху.
20: Рекламная служба в Краснодаре.
0: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
21: Краснодар.
0: Онлайн. Европа Плюс.

0: на Европе Плюс.
1: Этим вечером дозвонился Алексей. Привет.
2: Привет, Европа Плюс. Привет, Краснодар.
1: Ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр «Болгария», если сейчас справишься с несложным заданием. В кинотеатрах, кстати, Алексей, ты какие места предпочитаешь? Поближе к экрану, подальше или, может, в середине зала?
2: Посерединке.
1: Посередине, тебе так лучше все видно. Надеюсь, тебе повезло в этом году, в начале его, посмотреть комедийный триллер «Наследник». Он вышел в российский кинопрокат при поддержке Европа Плюс. Так было или не было?
2: Было.
1: Ой, как хорошо. И ты, видимо, перед входом в зал видел и афишу этой картины. Так вот, какой слоган указан на афише фильма «Наследник»? Три варианта. Или не нужны, ты так скажешь. Варианты.
2: Нет, не помню.
1: Ну, смотри, миллиарды сами себя не унаследуют. Это первый вариант. Не в деньгах счастье. Это второй вариант. Копейка рубль бережет. Это третий вариант.
2: Ну, первый вариант. Это вот все, я вспомнил. Первый вариант.
1: Первый вариант. Фильм с Гленном Паулом, Маргарет Коули. Конечно же, о том, что миллиардеры, они не просто так получают деньги. Иногда приходится что-то для этого сделать. Ты абсолютно прав, Алексей. И от Европы Плюс Краснодар получаешь пару пригласительных в кино. Поздравляю тебя.
2: Спасибо огромное. Спасибо, вы лучшие.
1: Да, мы, Европа Плюс, самые лучшие. И завтра, примерно в это же время, с 6 до 7 часов вечера, непременно разыграем еще пару таких классных пригласительных в кино. Всем удачи.
3: Кинокайф.
0: На Европе Плюс.

0: Ой, какой перформанс выдала Катя Айова под этот хит. Мы на живом завтраке с бригадой У под стильными зонтами. Все было выдержано в свадебном вайбе. Стоит пересмотреть. И не только этот номер. Запись всех трех часов фантастического шоу есть на сайте Европы Плюс, а также в наших социальных сетях. Заглядывай. А если заглянуть в наши с тобой ближайшие планы, то в них Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу «Rush» уже в следующем часе, а перед этим в твои динамики направятся хиты «Say It Right» от Нелли Фуртадо и «Golden» проекта «Huntrex». Я же, Влад Григориан, желаю тебе прекрасного завершения сентября. Октябрь обещает быть приятным и удачливым.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
16: Фантастика.
17: Бизнес и быт.

0: Условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.

0: Недоступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Европа+.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Привет, салют, столица. 19:00. На Европе Плюс новости. Прямо сейчас свежие новости от Игоря Акулова. Игорь, салют.
1: Привет-привет, всем добрый вечер. Минпросвещение сформирует первое в стране положение о статусе учителя. Подтвердить учетную запись госуслуг теперь можно в салонах операторов мобильной связи. И часть россиян тратит на питомцев больше денег, чем на себя. Подробности далее. ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке и выдала 91 предупреждение. Речь идет о нарушениях закона о защите конкуренции со стороны ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. При этом большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России. Напомню, что для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, включая запрет на экспорт топлива, налоговые стимулы для импорта и роста производства. Минпросвещение сформирует первое в стране положение о статусе учителя. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии форумов классных руководителей и директоров школ. По его словам, документ вместе с педагогами вынесут на публичное обсуждение. Также в России появится удостоверение учителя. Министерство уже подготовило 3 проекта федеральных законов и постановление правительства. Кравцов отметил, что интерес к профессии педагога растет. Число заявлений в педагогические вузы на 180 тысяч больше, чем в прошлом году. В Москве с 5 по 9 октября пройдет финал чемпионата «Обилимпикс 2026». Это конкурс профессионального мастерства, который объединяет талантливых людей с особенностями здоровья и ведущих работодателей города. Участники смогут продемонстрировать свои навыки в 65 компетенциях. Задания максимально близки к реальной работе. Конкурсантам предстоит разрабатывать сайты, проектировать роботов, применять лазерные технологии и проводить лабораторные исследования. По словам заммэра Анастасии Раковой, для мастеров это не просто соревнование, а реальный шанс пройти стажировку и устроиться в крупные столичные компании. Подтвердить учетную запись пользователя на портале госуслуг теперь можно в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщили в Минцифры. Раньше это можно было сделать в банках, МФЦ и других оказывающих услуги в госорганах, а теперь к ним добавятся салоны связи, что особенно важно для населенных пунктов, где рядом нет МФЦ или банков. Учетная запись бывает упрощенной, стандартной, подтвержденной. Последняя дает полный доступ к услугам портала, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. И согласно итогам опроса владельцев домашних животных, 16% россиян ежемесячно тратят на питомцев больше денег, чем на себя. Еще 28% расходуют на животное примерно столько же, сколько на собственные нужды. Главной статьей расходов остается корм, в среднем 6100 рублей в месяц, еще 4900 уходит на ветеринарные услуги и лекарства. При этом для 9% опрошенных в отдельные месяцы ветеринарные расходы превышают 10 тысяч рублей. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Сегодня среда. Среда, когда мы берем более психологические темы. И сегодня именно такая. Обязательно во втором часе обсудим эту тему с психологом Оксаной Козыревой. А тема такая. Стоит ли читать чужие переписки? Очень часто люди не ощущают личных границ. Причем других людей чаще, чем своих.
1: Может, окутывает тревога, мне кажется, во многих случаях. Из-за этого.
0: За какого-то другого человека.
2: От этого становится ли легче?
1: Из-за недоверия, мне кажется.
0: Либо прикрытие тревогой, понимаешь? Что тоже, вот это вот интересно. Вот, Саш, что ты думаешь вообще? Допустимо ли читать переписки чужих? Может быть, кстати, есть какой-то...
1: Да. Нет, может быть, нет, я не читала.
2: Я нормально, ваш читаю.
1: Нет, я не читала.
2: Я хакер.
0: Да, хакнули, нормально.
1: Я не читала, у меня, в общем, была такая история в детстве. Я пришла в 6 класс, в другую школу, и там был мальчик, который вел дневник личный. И вот ребята взяли этот дневник, и пока он уходил, они его вслух начали читать, как бы смеяться.
0: Ой-ой-ой.
1: И было его жалко, и в одной главе там было про то, что в наш класс пришла новенькая, я в нее влюблен.
0: А это ты?
1: А это была я. Я покрылась...
0: Ну, подсовывая. Покрылась кринжом.
1: Мне было жутко неловко, неудобно. И вот потом я эту ситуацию обсуждала с папой. Вот он мне тогда сказал, что читать чужие письма, переписки, это как рыться в чужом грязном белье.
2: А слушать можно?
1: Ну вот я слушала. Но я же была в классе, и там все были.
0: Не, ну а как ты?
1: Мне не было смелости.
0: Демонстративно выходишь или что?
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ничего не слышу.
0: Теоретически, может быть, попробовать остановить, но если ты новенькая, а Саша была новенькая несколько месяцев назад, как мы узнали все теперь из этой переписки.
1: Я теперь понимаю, что чужое читать не стоит, потому что лучше спросить человека. Я не уверена в себе, можно прочитаю.
0: А если бы папа сказал, это все равно, что копаться в чужом грязном белье. Хотя иногда интересно.
2: Что там было?
1: Ну нет, кстати, вот.
0: У тебя молодец, он папа с принципами. Артур, ты что думаешь?
2: Ну я тоже не читал никогда чужие переписки. Ну, если не читать письмо Татьяны Лариной.
1: О, это мечта.
0: А это вообще, кстати, вот к этому хорошо, что ты заговорил. Огромное количество личной переписки писателей. Ну, правда, после их смерти, но все равно там как бы прям лично-лично, извини.
2: С одной стороны. С другой стороны, быть может, они писали так, зная, что, наверное, будут копаться. Поэтому напишу красиво, поэтично, чтобы потом нас возвели или в статус классиков каких-нибудь.
0: А я недавно, знаешь, что где-то я слушал какой-то подкаст и узнал, что оказывается тогда, когда переписывались там молодые люди с девушками, не обязательно известные, девушка, выходя замуж, она отзывала свои письма. То есть она, если составила с кем-то в переписке, она, типа, чтобы не было никакого компромата, она могла запросить свои письма. Не знаю, обязательно ли было отдавать или можно было отказаться, но вот такое правило. Ну,
2: либо просто надо было сжечь все. Ну, то же самое, что удалять все фотографии из соцсетей, когда у тебя появляется
0: типа того,
2: новенький.
0: Кстати, да.
2: Надо все менять.
1: А ты, Антон, читал?
0: Я вообще никак... Нет, для меня это, ну, как бы такое прям вторжение в личное пространство. Для меня очень важно мое личное, собственное личное пространство, и я с таким же уважением отношусь к личному пространству других людей. Поэтому мне кажется, что нет.
2: Нет, ну, если прям покажут, смотри, что у меня тут есть. Гляди, какой прикол.
0: Это не я читаю, это мне показывают.
2: Да.
0: Да. И тут, кстати, тоже вот интересный вопрос, это я уже адресую его нашим слушателям. Чужие переписки, это ведь не только про вторую половину, там муж, жена, девушка, парень. Это и дети, и родители, и друзья. Ну, случайно вот у друга там какой-то, например, лежит телефон, у него уведомление выскочило в смс-ке, и там вы видите какое-то не очень хорошее что-то сообщение, или компрометирующее, или что, вот как на этой, вы случайно прочитали чужую переписку.
2: Не, ну если прям случайно, ну что
1: невольно
2: поделать.
1: Невольно пал взгляд, тогда не читается.
0: Да, но тоже как реагировать. И в случае, если вы читаете чужую переписку, для чего вы читаете? Чтобы что? Потом вы предпринимаете действие, вот, наверное, там ревность. Вот вы думаете, что-нибудь я там найду, ух, вот вы нашли, что
2: либо вы читаете переписку, выходите на своей станции метро. Ну, потому что иногда люди, когда сидят плотненько, так, знаешь,
0: через плечо посмотрят.
2: Да, думаешь, нет-нет,
0: да.
2: А я еще неплохо живу, оказывается.
0: Да, друзья, расскажите, вот как вы относитесь к чужим перепискам? Читаете ли, может быть, ваши переписки кто-то читал, прочитал? Опять же, в том числе дневники вот эти вот, да, не только обязательно переписка в телефоне или в соцсетях, дневниковые какие-то записи. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, записать голосовое, закидывайте где-нибудь, где вам удобнее всего. В частности, можно в нашей группе Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от наших слушателей по теме «Нужно ли, можно ли читать чужие переписки?» «Добрый вечер, Раш. Когда мне было 16 лет, я пришла из школы и узнала, что моя мать прочитала письмо. К тому же она рассказала своим подругам о содержимом моего письма. Письмо я написала подруге по переписке. Вот прошло почти 20 лет, а я до сих пор не понимаю этого. И считаю, что категорически нельзя читать чужие письма, сообщения, чаты. Это личное пространство каждого человека. А что касается именно переписок, но если ты лезешь к своему партнеру в телефон, то как по мне, ну тут возникают вопросы. Зачем строить отношения с человеком, которому ты не доверяешь?
1: Угу. Абсолютно верно. Потому что это было такое сообщение от Константина, мол, только по взаимному согласию. По-другому никак. Как бы уверен. Например, моя девушка сама не может свой телефон дать, типа, ну смотри, проверяй. От этого уже неинтересно.
0: А вот смотрите, а вот тоже, вот она говорит, ну на, смотри, проверяй, а теперь ты свой давай.
1: Это во-первых. Во-вторых, смотри, проверяй. Это ведь не просто так в течение какого-то буднего дня сказано.
0: Типа. Она все почистила,
1: они хочет, да? Почитать мое сообщение. То есть, скорее всего, был какой-то разговор, были какие-то претензии. Значит, что-то уже есть, что-то либо закралось.
0: Либо реально двухходовочка. Она говорит, у меня от тебя никаких секретов. Хочешь, давай обменяемся кодами, паролями от наших телефонов.
1: А вы знаете пароли?
0: Вторых половин?
1: Да.
0: Нет, я нет.
1: А я знаю.
2: О! И как? Она? Ты, кстати, читаешь?
1: Тоже знаю, да. Ну, так вот не надо удобно просто, ну, телефон все, что-нибудь рядом.
0: На полшага, у вас. Вот до. Так, телефон звонок.
1: Дозвонилась Юля. Расскажет свою историю и мнение по нашей теме сегодняшней. Юль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята.
0: Здравствуйте, Юля. Расскажите, что думаете по поводу переписок чужих? Читаете?
3: Я, со своей стороны, считаю, что чужие переписки читать, ну, это моветон, я думаю, что со своей стороны у меня никогда не было таких ситуаций, я считаю, что это сугубо личное каждого человека, но все-таки в жизни у меня был один случай, когда я нарушила свою такую позицию, не оставалось у меня другого выбора, просто ситуация была с моим супругом, на тот момент у нас еще отношения только развивались, во сне он, видимо, что-то ему приснилось, он назвал чужое женское имя. Тогда у меня просто не было выбора, я металась, долго не могла понять, что же мне делать. В итоге я решила полезть к нему в телефон.
1: Так.
3: И тогда действительно уличила я его в обмане, но это правда было такое, знаете, безобидный обман, скажем так, не связанный с другими людьми.
0: Это не романтическая история была или какой-то флирт у него там был?
3: Ну, это был скорее просто такой невинный обман, но не связанный с общением с другими девушками.
0: Юль, а вы без него залезли в его телефон и начали по имени искать, которое он во сне произнес, да? Или как?
3: Ну, в том числе, но в целом я смотрела полностью вообще все переписки.
1: А имя какое было? Ну, может быть, он сказал «Надежда», например, «Надежда». А там песня вспомнилась в какой-то момент.
0: Как?
2: Какое имя?
3: Но... Настя. Но, а потом я узнала, мы просто еще тогда с ним недолго были знакомы, что у него есть сестра по имени Настя. И это немножко разрешило ситуацию.
0: Юль, ну подождите, а почему, вот объясните мне, почему женщина, если вдруг мужчина произносит женское имя во сне, это обязательно он находится внутри романтического сна? Может, за ним бежит какая-то Настя с ножом во сне?
1: Это, во-первых, вы что не спали-то, Юль?
3: Ну, вы знаете, я верю в то, что с нами происходит в повседневной жизни, оно у нас откладывается на подсознании. И если все-таки именно это имя пришло ему во сне, значит, у него какие-то были ситуации в жизни, которые вот прям в реальности, которые были связаны вот с этим именем. А поскольку я тогда не знала, что у него есть сестра Настя, мне вот пришлось...
2: А вы потом ему рассказали, что вы смотрели? Он как отреагировал? Или это секрет?
3: Догадался, что я смотрела.
1: Конечно, он проснулся, и сразу видно ваше лицо. И весь день, типа, знаете, вот такое.
0: А он привязан к батарее.
1: Да, он, ну, просто выспался. Ну, типа, нормально проснулся. Как бы хороший день, да, обыкновенная среда.
0: Юль,
1: все окей.
0: А повлияла эта ситуация на отношения, на доверие внутри отношений?
3: Я думаю, что да, потому что после этой ситуации у нас состоялся такой разговор по душам, и мы... И к тому, что мы все-таки будем друг с другом более откровенны, будем больше обсуждать каких-то ситуаций, которые нас волнуют, чтобы не было недосказанности. Поэтому я думаю, что если бы эта ситуация осталась все-таки в тени, которую мы обсудили, возможно, это бы послужило тому, что и в дальнейшем мы какие-то моменты скрывали друг от друга. Поэтому сейчас у нас отношения более доверительные.
0: Нет, проговаривать очень важно какие-то проблемы, да? Юль, спасибо большое за звонок.
1: Ну вот, проблемы проговаривать важно? Проговаривать чужие женские имена нельзя.
0: Да, опасно.
1: Опасно.
0: Да, ну хорошо, что видишь, он проговорил. Ну нет, я правда не понимаю, что это обязательно какая-то романтическая была история в прошлом.
1: Но зависит от тона, как ты и сказала. Может, она, о, Настя. Или,
0: о, Настя. Да может быть, это что это было? Вот, не знаю, любовь в начальной школе. 58 лет
1: назад. А что ты про нее вспомнил? Тебе плохо в нынешних отношениях, что ли? Я не понимаю.
0: Все.
1: Антон Игоревич.
0: Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу чужих переписок. Читаете ли вы чьи-то переписки или ваши? Кто-то читает? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: Стоит ли читать чужие переписки? Наша сегодняшняя тема. Сергей пишет, нет, ни в коем случае, иначе семья разбежится. Друзья, может быть, у вас тоже такое категоричное мнение? Может быть, даже был такой опыт? Прочитал кто-то переписку чью-то, и отношения, ну, не то, что перестали быть доверительными, а полностью разрушились,
1: возможно,
0: может быть.
1: Возможно, вы в бегах прямо сейчас.
0: Да. Пишите, но с другого телефона. Это в этом смысле? Да. Расскажите, что вы думаете по поводу чтения чужих переписок, соцсетей и тому подобного. Звоните, пишите.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространства.
5: Еще?
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
7: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда. Да, ответ проще, чем кажется.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
10: Застройщик ООО СЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
14: для лиц старше 16 лет.
15: В кино без очереди.
16: И всего за пару кликов?
15: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
17: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
19: 102.2 FM.
20: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
21: Звони. 745-6565.
22: Код Москвы 495.

0: стоит ли читать чужие переписки? А в каких ситуациях? Чьи конкретно можно читать, а чьи недопустимо? Наша слушательница пишет, зачем? У меня и своих проблем хватает. В принципе, ну, то есть, не то, что ты узнаешь про чужие проблемы, угу. Вряд ли это главный мотив у людей.
1: Ну, хотя иногда, если скучная жизнь, то вот так вот пробежаться взором по какой-то переписке.
0: Ну, тогда совсем ты между незнакомых людей.
1: Ну, да.
0: Сливы переписок, чужую. Вот это, кстати, вот тоже, вот сливы переписок, ага. Да, иногда там разных публичных личностей сливают переписку, и это с точки зрения журналистики, это, конечно, не журналистика, это угу. Частная жизнь, вот, но люди же читают.
2: Читают.
0: И потом обсуждают, и на основании...
2: Потом этой... кого-то отменяют, кого-то сажают.
0: Да, угу. Да.
2: Вот. А в суде такое проканывает? Нет, не должно ведь.
0: А ты знаешь, по-моему, даже официально у тебя переписка, я вот не
2: ну,
0: знаю
2: сейчас... Ну, если ты получила ее незаконно, то она вроде как не считается за доказательство.
0: Там вообще даже если ты как-то... ну, законно ты имеешь в виду, угу. По постановлению суда, прослушка, вот
2: ну,
0: это
2: типа
0: вот
2: того, все. Да, то есть самостоятельно типа там взломать чью-то почту ты не имеешь права.
0: Вот я не знаю, скриншот человека, который там тебя на деньги кинул с мошенниками, да, угу. Там с телефонами, ага. У тебя там сохранилась переписка, допустим. А может ли она в суде быть, не знаю, аргументом, не знаю.
2: Ну, тут, наверное, да, потому что ты свою переписку показываешь с этим мошенником. То есть ты не
0: ну, ты только
2: входишь.
0: Свои реплики тогда показывай.
2: Что такие дурацкие реплики, знаешь, тебе стыдно за них.
0: А куда нести?
2: Такие, ну вы лох просто, что вы? Вас так развели с ума с эти. Я знаю.
0: Да. Телефонный звонок.
2: Елена дозвонилась, расскажет свою историю. Елена, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена.
3: Да, история такова, что, будучи подростком, наша дочь оставила ноутбук включенным на кухне на столе. Uh-huh. И мы, вернувшись с супругом из театра, ну, я стала убирать, задела, и открылась вся переписка романтичная с ее... Мы не знали на тот момент молодым человеком, что uh-huh. он вообще существует. Uh-huh. Вот. Я начала читать, подходя, супруг сказал, ну что там? У меня начало меняться лицо, очевидно, я стала, наверное, белее стены.
0: Так.
3: И тут я как мама и как будучи женщина просто успела захлопнуть и сказала, ничего, все хорошо, дорогой. Но, вы знаете, я испытывала потом долгое время, сейчас дочери уже больше 20 лет, она не знает об этой ситуации.
2: До сегодняшнего я не знала.
3: Да-да, я испытывала долгое время какую-то неловкость, что я знаю ее тайны. И на самом деле это вот это чувство неприятное. Ну,
2: а вы быстро умеете читать, да, судя по всему? У вас там было пару секунд на решение.
3: Да,
2: в этот момент вообще
0: фотографически.
2: Пару гигабайтов текста каким-то образом успели себя.
1: Ну, главное, чтобы потом не возвращались к этому.
0: Вы дочке ничего не сказали.
3: Я прочла все, что можно. И я представила уже даже это в картинках.
0: Ага. А там что-то было такое неприятное, негативное, или просто романтика, про которую
3: нет,
0: вы не подозревали, что
3: приятное,
0: выросла?
3: Романтичное, но ага. После чего я подумала, что наша дочь уже взрослая,
0: ну,
3: она
0: да.
3: Уже испытывает чувства романтичные, будущие приятные такие, что ну, мама с папой не должна пока об этом знать.
0: Ну да. Не, ну это неловко, и хорошо, что вы ничего ей потом не сказали, это, наверное, правильно. А вот предположим,
3: ну,
0: если бы вы...
3: потом еще, знаете, да. Очень долго я сопротивлялась супругу, он меня допытывал, ну что там было, что, скажи, я должен знать.
0: Каждый вечер приходил пораньше, вдруг дочка опять забыла компьютер.
2: Тут самое главное, вы потом это никак не использовали в подколах каких-нибудь. А то, знаете ли, бывает такое. А вы вот
0: есть
2: вроде
0: родители
2: бы...
0: Да-да-да.
2: Ничего не говорили в моменте, но потом... Ну, ты ведь уже большая,
3: нет.
2: Мы-то знаем в моменте каком-нибудь.
3: Нет,
0: вы
3: просто
0: молодец.
3: Было много других подколов, которые она сама делала так, чтобы я могла ее подкалывать.
0: Дочка
3: нет,
0: подставлялась.
3: Нет.
0: Да,
3: я
0: да.
3: Не знаю, может быть, когда-нибудь я-то знаю.
0: Да, Лен,
3: может
0: ну...
3: Может быть, слушайте, это произойдет.
0: Да, спасибо большое. Вот, ну,
1: хороший
0: это...
1: поступок со
0: да,
1: стороны мамы.
0: Да, случайно? Ну, пожалуй, случайно, да, там 18 страниц текста. Но не стало никак ничего показывать. А, друзья, что думаете вы, стоит ли читать чужие переписки? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Стоит ли читать чужие переписки? К чему это может привести? Расскажите, бывало ли у вас такое? Чем все закончилось? Что там с отношениями после подобных вот эксцессов, когда личная переписка стала публичной. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения, а прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, ну для начала немного статистики. Опросы показывают, что примерно 20-25% людей регулярно или эпизодически проверяют телефоны своих партнеров. Вот при этом около
3: четверть.
2: Половина из запрошенных знает коды доступа к чужим гаджетам.
3: Привет, Артур.
2: Да. Ну, я из исключительно бытовых целей.
3: Да. И она тоже так же.
2: Но на всякий случай надо напомнить, что в целом чтение чужих переписок без разрешения преследуется по закону.
3: Ого.
2: Даже более того.
0: Это пишут британские ученые?
2: Нет. Вот, например, вполне российский случай. Случился он в 21-м году. Что произошло? Жительница Архангельска развелась с мужем и пошла искать новое счастье на сайте знакомств. Зарегистрировала там анкету, на почтовый ящик бывшего мужа. Mm-hmm. Так получилось. Mm-hmm. Не знаю, может, у них общий какой-то был. Или ноутбук оказался общий. В общем, тот бывший увидел уведомление о действиях своей бывшей жены, зашел на страничку и переименовал ее анкету. Во-первых, вот, конечно, вверх, сверхразум. Анкета звучала теперь так. Тупая, глупенькая дурочка. Вот так он написал.
4: Как низко.
2: Стал читать переписки, а потом и участвовать в них. Это сам человек обиженный. Женщина в итоге все поняла, когда увидела, что появились новые диалоги от ее имени, которых она не заводила. К тому же ей стали поступать звонки от мужчин, которые хотели встретиться, потому что бывший муж дал еще и номера телефонов из этих переписки. В общем, потерпевшая обратилась в полицию. Бывшему мужу предъявили обвинение по трем статьям за нарушение тайной переписки, за неправомерный доступ и изменение компьютерной информации и за незаконное распространение сведений о частной жизни лица.
3: Ого.
2: Девушка требовала 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Что в итоге? Суд в итоге сделал следующим образом. Во-первых, дал этому бывшему мужу полгода исправительных работ с 10% заработка в пользу государства. А также компенсации за моральный вред всего, ну, тут 30 тысяч рублей, конечно, не 200. И заплатил за адвоката еще примерно 46. Ну и на всякий случай тут напоминаю, что запреты вот эти по поводу чтения чужих переписок касаются и супругов. То есть если кто-то обратится в полицию...
0: Находясь в браке.
2: Даже с заявлением о том, что смотрите, меня читают, меня изменяют тут или что-то еще, то вполне может случиться уголовное дело, и с виновника могут требовать компенсации моральных страданий.
0: Да, друзья, так что вот думайте об административной, может, даже уголовной ответственности. Но я вот еще что подумал, если вдруг там у кого-то, ну, нет никаких откликов на сайте знакомств, переименуйте. Тупая, глупенькая дурочка, там он, получается, пишут и пишут, и звонят. Друзья, расскажите по поводу чужих переписок. Читаете ли вы чьи-то или ваши кто-то читает? В каких случаях подобное допустимо, на ваш взгляд? Можете нам позвонить 745-6565.
1: Краснодар онлайн.
5: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
5: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В эфире новости. Далее о главном.
8: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
9: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко.
4: Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
11: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
13: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Доктор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
12: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
13: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и правила, количество призов в рамках мероприятия получения на сайте hvlkrd.ru.

0: Сообщение от наших слушателей по теме «Стоит ли читать чужие переписки?». А Ксения пишет: «Такой некрасивый поступок может спасти тебя от большой ошибки. Я обжигаюсь второй раз. Потом очень тяжело собирать себя по частям, когда твой когда-то такой любимый человек получил все, что хотел, а ты просто пустота и не веришь ни во что, особенно в себя».
1: То есть обнаружили.
0: Видимо, да. Переписка была прочитана и было что-то найдено.
1: Найдено. А вот совершенно другое. У меня фамилия Дорогая. Я занимаюсь страхованием в городе Тула и благодарна теме вашего эфира, если в эфире прозвучит, чтобы жены не лазили в телефоны и не перезванили контактам, найденных в телефонах своих мужей с перепиской «Дорогая». Ведь «Дорогая» — это может быть и действительно официальная фамилия.
2: Ну, это надо быть безумно смелым, чтобы свою там какую-нибудь любовницу еще подписать «Дорогая».
0: Значит, друзья, запомните сегодняшнюю дату. У нас будет выложен сегодняшний эфир в подкасте. Если вдруг когда-то кому-то придется оправдываться, вот этот вот эпизодик поставите, вот где реально бывают дорогие.
2: Ну, да.
1: А фамилия может быть Зая тоже, например.
0: Зая тоже, запросто. А любимая бывает фамилия?
2: А вы знали, что бывает еще фамилия в виде эмодзи поцелуйчик?
0: Кстати. Подожди, а ты помнишь?
2: У меня правда так паспорт.
0: Ты помнишь, как у Илона Маска одного из детей зовут? Да, какой-то набор символов. Почему и так не может быть?
2: Да.
0: У нас телефонный звонок.
2: Дарья дозвонилась, расскажет свою историю про переписки. Даша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Даша.
3: У меня история заключается в следующем. Моих бабушки и дедушки уже нет очень давно, около 15 лет. У них достаточно такая интересная история любви. Мы ее знаем не полностью, но после того, как умер последний из них, мне папа передал большую-большую папку с письмами. Mm-hmm. Они, дедушка служил, бабушка его ждала, в общем-то, она ему писала, он отвечал. И он мне передал папку и говорит: обязательно прочти. Вернуть ее ты можешь мне только после того, как ты прочитаешь. Ага. А я не могу ее читать. Она вот лежит у меня, так. Я на нее смотрю. Один раз я ее открыла, пыталась просмотреть первую страницу, но я не могу, потому что у меня внутри есть какое-то ощущение, как будто бы я подглядываю за чужой жизнью через замочную скважину.
0: Но я до сих пор не могу прочесть эти письма. Да, я вас понимаю, при том, что это близкие люди. Слушайте, а папа, который передал эти письма, он как аргументирует, почему надо это сделать, надо прочитать?
3: Потому что это история семьи.
2: А он сам читал или не читал?
3: Сам читал.
2: А, ну просто хайлайт скажет вам, что конкретный момент. Смотри, вот это первое письмо из первой главы, вот оно прикольное, классно, там сюжет классный такой, да? Ага, вот из там восьмого года их отношений, там неплохая ссора.
0: Это сюжетная. Можно пропустить, это пролистываем, здесь читаем. Слушайте, да, Дарья, нет, ну лично я вас точно понимаю, что даже при том, что это близкие, и тем более там папа попросил прочитать, ну как будто неловко, да.
1: Да, ну и не читайте.
3: Ну, вот я пока и не читаю. Но у меня на самом деле есть еще вторая история. Она связана больше не с переписками, а вот вы уже обсуждали в эфире тему метро, час пик. И, значит, я в час пик еду домой, я стою, передо мной на банкетке сидят две дамы, и они очень так активно обсуждают историю любви своей коллеги. Притом изолирую вообще фактами. Названием компании, фамилиями и именами участников. В общем, я узнаю...
2: Дату рождения, что сказали.
0: Да, ИНН.
3: У близкой маминой подруги ей изменяет муж, и я даже по разговору поняла, с кем. Я приехала домой, я говорю: у тебя начальник такой-то? Да. Я говорю: есть у тебя такие-то коллеги? Да, есть. Я говорю: ну вот, ей изменяет муж.
0: Ого.
3: В общем, когда мы едем в общественном транспорте, я всем рекомендую, если вы что-то обсуждаете, то делайте это либо тихо, либо как-то завуалированно, чтобы вот таких вот факапов не было.
0: Да, Дарья, спасибо.
2: Это Москва,
0: спасибо,
2: да?
0: Спасибо за звонок. Угу. Ну, метро где? Угу. Город-миллионник, как минимум. Слушайте, но тоже вот это вот интересно, друзья, к слушателям обращаюсь. Если вдруг вам случайно, тут вообще случайность, стала известна такая информация, как с ней поступать?
2: Вдруг она неправдивая, ну мало ли.
0: Нет, а если даже правдивая? Но как бы это жизнь других людей, там, третьих людей, это даже не твои какие-то там друзья, даже в жизнь, семейную жизнь друзей непонятно, влезать, не влезать, если тебе что-то стало известно там из разговора, переписка и тут тоже. Да, друзья, расскажите, что вы думаете по этому поводу, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Нужно ли, стоит ли читать чужие переписки? Наша слушательница Ольга пишет, тоже можете написать, друзья, в нашей группе в ВК, в комментариях под сегодняшней темой. Ольга написала: я считаю, что если ты готов читать чужие переписки, то ты должен быть готов и к последующему разговору, а также принятию решения. Иначе как потом жить с этим, что ты там начитал для себя в переписке другого человека? Mm-hmm. Я вот знаю пароли мужа, он знает мои, но мысли почитать переписку с кем-либо даже не приходит в голову, все на доверие.
1: Mm-hmm. Ну, с одной стороны, да, ну, то есть, понятно, что нельзя читать чужие mm-hmm. переписки, и нельзя пытаться искать, наверное, сообщения, да? С другой стороны, не знаю.
0: Можно. А с другой стороны, можно. А что думаете вы, друзья? Вот у вас, может быть, какая-то... Расскажите про случай, когда у вас была прям дилемма. Вы, может быть, что-то подозревали. И нужно было прочитать. Там, не знаю, опять же, хорошо, в отношениях там взрослых людей это одна история. А с детьми? Mm-hmm. Ну, переживают же родители за детей. А что там происходит? А ребенок сам не свой.
1: Или
0: там,
1: с какого возраста надо перестать читать сообщения детей?
0: Да. Вот они там... когда начинается пубертат, когда заканчивается? Или когда вы передаете в руки жены свою сыночку-корзиночку? Почему сказал свою? Расскажите, в общем, что вы думаете по этому поводу? Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение или запишите голосовое, закидывайте нам в ВК.

0: жизни в новой комплектации. Почувствуйте жизнь в нашей больше свободы для спонтанных поездок, больше новых опыта для спонтанных поездок, оформить автокредит от Сбера на современные кроссовки Дажелан, Джейшерезен, Онлайн, в офисах банка или в офлайн-центрах Дисбанка.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: kreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkredit Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, стоит ли читать чужие переписки. Много историй от наших слушателей, много личных историй, истории из жизни, опыт. А вот наш слушатель Вова пишет: «Конечно, не стоит. Я как-то случайно увидел переписку, которая очень ранила меня. Было больно, но поговорив, решили этот вопрос. И потом долго обдумывал это, как быть теперь с доверием. Чувствовал, что могу скатиться в состояние паранойи, стать одним из неадекватов с тотальным контролем. И принял для себя решение, которое соблюдаю до сих пор. Я на 100% доверяю и точка». И сразу так хорошо на душе стало. Я и тогда не специально прочитал и больше никогда не заглядывал в чужой телефон. Неважно, телефон или открытое окно в браузере, в личное пространство.
1: Ну, классное волевое решение, если человек может держаться, не читать, доверять. Как будто действительно полегчало.
0: Да, круто, что ты можешь этот тумблер переключить, потому что у многих этот червячок недоверия невозможно.
2: Ну, вот появляется он, когда уже есть какая-то причина, внешняя еще, и ты пытаешься найти какие-то аргументы, доказательства, либо просто тебе интересно всегда. Ну, надо контроль постоянный.
0: Ну представь, твоя спит, и вдруг во сне говорит: «Анастас».
2: Она не Стас, она Настя.
1: Да. Вот такое есть сообщение. Случайно на рабочем компе прочитала переписки у моих коллег, в котором в хвост и в гриву обсуждали меня и еще одну сотрудницу. А в глаза все было сахарно. С тех пор мы знаем, с кем имеем дело. Вот так вот. Гляну я в ваши мониторы.
2: Ой, нет, ну подождите. Ну, с одной стороны, ну, люди обсуждают других людей. Это нормально.
1: Ну, это очень неприятно.
2: Да, неприятно, смотри, чужие переписки. То есть, с какой стороны неприятно?
0: Подожди, а если случайно? Это, кстати, надо будет отдельную тему взять, когда что-нибудь не туда отправили. Какое-то сообщение, ты пишешь одному другу что-нибудь про другого. Не обязательно какой-то ты там его поливаешь чем-то. Просто какие-то личные темы, ну, переживая за другого друга. Если он это прочитает,
2: ну, обидно. А еще если в родительский чат это было отправлено.
0: Да.
2: Вместо какого-нибудь личного, интимного.
0: Или подъездный.
2: Да. Так, вот такое сообщение от Айзы. На сегодняшний день считаю, что нельзя читать чужую переписку. Но было время, лет 15 назад, когда я взломала страницу и от корки до корки все изучила. Мне стыдно, правда, пишет Айза. А чтобы взломать страницу, пришлось и номер товарища устанавливать на себя. Ну, имя товарища мы, судя по всему, знаем, если это Айза бывшая. Да. Как у меня получилось, раскрывать не буду. Будем, написала она.
1: Ну, сильное было желание, видать.
0: Да, тут уж не остановить. Ну, вот, нет, бывает сильное желание, но что за этим следует, да, вот как наш слушатель кто-то писал, что вы, если читаете чужую переписку, будьте готовы к тому, что вам придется, возможно, придется принимать решение. Там, точнее, там два варианта. Если вы ничего не нашли, что вы будете делать с доверием? Потому что со стороны того человека доверие к вам уже, вы влезли, ну, как бы, вот это вот все. А если что-то найдете, то, что вы хотели, точнее, не хотели найти, как вы будете с этим жить и поступать?
2: Вопрос, который надо адресовать Оксане.
0: Да.
2: Скоро мы это сделаем. А пока можно проголосовать, можно ли читать чужую переписку. Вот такие варианты там есть. Если оставили открытый, можно. А если очень интересно, сложно удержаться. Лучше вообще не знать лишнего. Такой вариант. Нет, это табу, прям категорично. Только если есть причина, с такими оговорочками. Или в отношениях иногда можно. Интересно, что пока...
0: Иногда.
2: И пока. Судя по всему, лидирует пункт о том, что если есть причина, можно. Вот так вот. Ну, посмотрим, что там в финале часа будет.
0: Да, голосуйте. И можете рассказать свою историю из своей жизни про чужие переписки. Вы чью-то переписку читали, вашу кто-то прочитал, к чему это все привело и что это был за человек, чью переписку вы решили все-таки посмотреть. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Оксана.
1: Мы хотим поговорить об этом.
2: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер.
2: Но тем, мне кажется, наш сегодняшний прям раздолье для психологов. Чтение чужих переписок. Даже не знаю, с какого вопроса начать. Давайте с такого. Вот скажите, Оксан, если человек проверяет переписку, лезет в телефон в личное пространство, и нету никакого согласования, это сигнал к расставанию?
3: Ну, я бы не сказала, что это сигнал к расставанию, это сигнал к тому, чтобы обратить внимание на то, что в отношениях происходит, потому что это точно какой-то яркий сигнал, возможно, про недоверие, где-то про нехватку близости, возможно, про трудности у самого человека, который хочет все контролировать, хочет проверять, у которого такая паранойя включается, есть такая подозрительность излишняя. Это точно стоит обсуждать, прояснять и выяснять, что за этим стоит.
4: Угу. А вот у вас в практике есть такое, что, например, к вам приходит клиент, девушка, и она делится вот той перепиской, которую она обнаружила, и просит ваш совет?
2: Вот, Оксана, ну смотрите, что он пишет. Да. Что напишем ему?
4: Вы же не можете ее обвинить за то, что она подглядела.
3: А я более того, я вам скажу, что я даже не считаю нужным кого-то обвинять, потому что как правило, если человек с этим приходит, его это волнует. Во-вторых, я бы все-таки не демонизировала людей, которые проверяют переписки и куда-то залезают. Да, конечно, рационально можно говорить про вторжение в границы, нарушение личного пространства. И человек, у кого влезли в переписку, естественно, имеет право злиться, возмущаться, да, там, не знаю, просить так не делать. Но если человека волнует, и он с этим приходит, всегда важно разобраться, что за этим стоит и что он там обнаружил. И опять же, поскольку так или иначе психологи хранят конфиденциальность, да, и соблюдают всю эту историю, соответственно, человек иногда понимает, что это никуда не выйдет за пределы сессии, по крайней мере, здесь с незнакомым человеком, да, не вовлеченным в его какие-то другие отношения, можно что-то важное обсудить. Поэтому наоборот, мне кажется, история, когда человек себя начинает обвинять, например, девушка, конечно, чаще женщины начинают себя обвинять в том, что они там залезли, прочитали, посмотрели, она не очень эффективная, потому что она мешает. Человеку и так тяжело, тревожно, и вот это самообвинение мешает разобраться, что за этой тревогой на самом деле скрывается и стоит.
2: А знаете, о чем подумал? Возможно, есть такая ситуация, когда кто-то из партнеров не хочет, чтобы его переписка была прочтена. Но не потому, что он изменяет, там, да, или какие-то у него есть переписки с воздыхателями какими-то, а просто, ну, потому что это какая-то частная жизнь. Как объяснить человеку второму, что это не потому, что я косячу или куда-то хожу налево, а потому что просто это мое, и все?
3: А, ну, в общем-то, такими словами и объяснить. Да,
2: и таким здесь, тоном. Так что в подкастах переслушайте, вот можете именно эту запись и ставить.
3: Да. Но мне еще понравилась фраза, да, что это мое. Но это правда, это важно понимать, что каждому человеку вообще воздух в отношениях определенный нужен. Ну, то есть какая-то своя личная территория, да, на которую, не знаю, не обязательно приглашать партнера или не хочется, потому что все равно, когда есть некое слияние и все вот прям в курсе каждого телодвижения друг друга, в конце концов, это начинает отношениям мешать, и может даже такая вот скрытая агрессия в этих отношениях присутствовать. Поэтому так и объяснять, но здесь нужно понимать, что действительно другой человек может быть к этому не готов и может жаждать вот этого слияния. Ну и, может быть, какой-то такой конструктивный способ все-таки попытаться понять, что партнеру не хватает, то есть что, в чем проблема. Может быть, не хватает какой-то открытости. Очень часто женщины залезают в переписки не потому, что там хотят что-то обнаружить, а им не хватает какого-то диалога, эмоциональной включенности с партнером. Потому что мужчины иногда, может быть, какие-то разговоры и поддерживают, но включаться в переживания и в какие-то сложности отношений не очень хотят. И тогда женщина начинает тревожиться и пытается хоть как-то вообще понять, что с мужчиной происходит, потому что он сам от контакта закрывается. Поэтому можно выяснить у партнера вообще, что за этим стоит, и как-то договориться, о чем-то делиться, не знаю, да, как-то вот контакт в отношениях улучшать.
2: Оксан, достаточно большая тема, но, может быть, как-то коротко, тезисно сможете ответить про родительскую тревожность, да, чтение переписок детей. Это вообще норм или не норм? До какого возраста это можно делать? Если читаешь, то как-то реагировать к этой переписке, апеллировать или читать, но не говорить, что читаешь?
3: Ну, я бы все-таки за такую прозрачность общения с детьми, потому что дети тоже чувствуют, и они инстинктивно, если кто-то преследует, мы, да, если кто-то пытается проверять, контролировать, мы все инстинктивно начинаем закрываться еще больше и стараться более хитроумными способами скрывать, с кем мы переписываемся. Здесь важно понимать, момент, правда, тонкий. Родительская тревога, она очень понятна, особенно в нынешней реальности, поэтому... В целом вообще держать руку на пульсе важно, с детьми разговаривать, какие-то сложные темы обсуждать, объяснять свою тревогу, да, что вы интересуетесь перепиской не потому, что вам нужно вот всю подноготную знать, с кем общается, а потому что есть тревога, есть там, например, мошенники, есть разные сообщества. С детьми важно, с подростками особенно, говорить там про травлю, про буллинг, про разные вот эти вещи, которые ребенок может просто из страха или из стыда скрывать. Ну, скажем так, если родитель переполнен тревогой, и ему вот очень хочется прочитать, и он залез в телефон, я могу понять этого родителя. Не стоит себя как бы обвинять в этом, да, стоит просто понять, что конкретно им двигало. Это действительно жажда, не знаю, контроля и страх, что ребенок, не знаю, отделяется, имеет какую-то свою отдельную жизнь, или это история про безопасность, не знаю, когда кто-то что-то рассказал, что-то прочитали в новостях, стало тревожно, ничего зазорного в том, чтобы проверить, спросить, на самом деле нету.
0: Ну да, живешь до 37 лет с родителями, давай сюда телефон, правильно?
3: Ну там тоже аргумент, ускоряет сепарацию.
0: Тем более, если родители еще и купили этот телефон. Да, Оксана, спасибо большое.
2: Спасибо, Оксана.
3: Да, всем счастливо.
0: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Обсуждаем сегодня тему, стоит ли читать чужие переписки. Читаете ли вы чьи-либо переписки, а может кто-то читает ваши. Расскажите о своем жизненном опыте. Звоните 745-6565.
1: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: и Buzz Persuades здесь на Европе Плюс. Антон, так да. Танцевать это... Да. Преступление.
1: Так танцевать, Антон, преступление просто. Саша не может удержаться, чтобы себя не снимать.
2: А мой сын говорит, что так танцевать это наказание.
0: Но мы сегодня выясняем.
1: Это является... тоже преступление против человечества.
0: Да. Является ли чтение чужих переписок тоже преступлением или иногда это жизненная необходимость? Выясняем сегодня, слушаем ваше сообщение.
3: Вечер добрый, друзья. А я как-то увидел на заблокированном телефоне своей супруги выскочило сообщение. И сказала своему, что мы хотим попробовать втроем. И дальше она обрывается, потому что телефон заблокирован. Я думаю, хоть бы сказала. Но прошел месяц, мы что-то так ничего и не пробуем. Я вот думаю, а не могу ли быть продолжение того сообщения, что не сказала ли ты своему, что мы хотим попробовать втроем с моим мужем. Вот такая вот ерунда, собачка.
1: Ну, в целом, еще кто отправил, тоже важно.
2: Опять же, сказала ли ты своему? Свой ведь может быть. Муж, свой парень. А может быть, там, сам не свой или что? Вот как вот есть такая присказка. Много вопросов к этому сообщению.
1: Саш, ты выясняй. У тебя есть время на это.
2: Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу переписок. Кстати, вы тоже, да, выскакивающее уведомление, где видна часть сообщения того или иного. Тоже это ведь не специально человек читает, но это может стать триггером совершенно безобидное сообщение в урезанном виде, вот как нам слушатель рассказал.
1: Может. Именно поэтому ставьте такую возможность, чтобы эти уведомления показывались только вам, ну, когда у вас лицо перед экраном.
2: Или только полностью.
1: Или только полностью, да, чтобы уже недосказанности не было никаких.
2: Да. А расскажите, что вы думаете про свой опыт по нашей сегодняшней теме. Звоните 745-6565. На Европе Плюс.
4: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
9: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
10: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
11: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: А что это у них пищит?
14: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
15: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре. Волкореза 2 напротив ОЗМОЛ.
16: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
17: В кино без очереди.
18: И всего за пару кликов.
17: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Обсуждаем тему, можно ли, стоит ли читать чужие переписки. Сообщение от нашего слушателя Ивана. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Меня уволили с работы по соглашению сторон. Как оказалось в дальнейшем, основанием стали переписки с другими сотрудниками, где я нелестно отзывался о них. В общем, они побежали, показали начальству без моего уведомления. Все это вскрылось на суде, куда я подал иск. В итоге первый суд восстановил на работе, плюс компенсация за вынужденный прогул. Апелляция и кассация подтвердили мою правоту. Компромат на меня был собран незаконно, что не является доказательством моих нарушений. Теперь вот думаю, не подать ли дополнительно заявление на кадровичку директора, которые это допустили.
1: А что в итоге присудили-то? Какая компенсация? Сколько денег?
0: Я так понимаю, что восстановили на работе, и вот то время, пока он не работал, ему деньги заплатили.
2: Ну, так вот тяжело
1: тебя восстановили на работе, да. Как в этом коллективчике?
2: С ябедами
0: этими. Не, ну, мне кажется, что ты там, скорее всего, работать не сможешь или не будешь, если коллектив большой, но ты, по крайней мере, получил компенсацию за это время, а потом ты можешь сказать, ну, ладно, по соглашению сторон вы мне там еще какое-то выходное пособие заплатите. А я не очень понял, ну, как бы в суде... это
1: причина
0: не в суде,
1: увольнения.
0: Это причина увольнения, да. Нет, это была просто они шефу показали, и шеф его уволил на основании переписок, что токсичный челик.
1: Да. Ну, то есть это же по статье как-то, видимо, делается?
0: Не знаю, да, по какой статье уволили в итоге. Ну, нарушение должностных инструкций какие-нибудь там что-нибудь впаяли,
1: возможно.
0: Не знаю. Да. Нужно ли при этом собирать подтверждение? А, наверное, они, вот как мы раскручиваем этот детектив, в качестве подтверждения, они предоставили переписку, что и привело их...
1: Мы идеальные люди для участия в шоу «Что было дальше?». «Что было дальше?» И мы только посерьезнее, знаешь, уже без юмора такие. А вот так и было там.
0: А Саша как Щербаков рисует.
1: Да.
0: А телефонный звонок у нас.
1: Да, так, Анастасия дозвонилась, расскажет свою историю. Анастасия, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, у меня на самом деле история получается такая веселая. В основном, конечно, читали меня. Вот. Ну и поскольку работаю я практически всю свою жизнь в исключительно мужском коллективе, ну там 99,9 мужики, конечно, моя телефонная книга для женщины немного нестандартная. У меня там есть две подружки, а все остальное там от Каренов до Вегенов и чего там только нету.
1: Так.
3: Вот. Ну и, собственно, как-то телефон без пароля, скрывать мне нечего, и все хорошо обычно. Там поржом, еще что-нибудь такое. Вот. Ну, у одного из моих, скажем так, бывших, я абсолютно случайно прочитал. То есть я не собиралась этого делать, но был телефончик, iPhone, по-моему, с такой модной раскладушкой-книжкой. Чехол-книжка. Да. И вот я, когда его подавала, он у меня просто раскрылся в руках. То есть я не собиралась читать. И тут я читаю, что его, значит, коллега, которая периодически даже у нас дома бывала, черт возьми, я даже... Вот это меня тогда больше всего злило.
1: Почему-то ее...
3: Она ему я-то думаю, у него телефон там по работе, я ему, соответственно, передаю, а там, любимый, я в тебе нуждаюсь, мы давно не виделись.
0: Настя!
3: Я не...
0: Ну, подождите, ну женщина, может быть, выпила в тот момент, у них, может, ничего и не было, просто...
2: Ну, он же ответил что-то на это, да?
0: Или не успел?
3: Она не выпила, потому что я тогда, на самом деле, закатила абсолютно сумасшедший скандал. Я вот этот прочитала, я схлопнула этот телефон обратно в эту книжку. Я в него запульнула через всю комнату.
1: Это первый случай, когда еще не выпустил iPhone раскладушки, и раскладушка случилась. То есть вы просто пополам сложили его.
3: Вот тогда открыть все. Ну вот мы там полгода уже встречаемся. Представляете? И вот это существо ко мне еще домой приходило. Моя тяжесть нахваливала.
0: И все, вы расстались в итоге с этим молодым человеком?
3: Ну да, естественно. Ну,
0: а это и глаза выцарапали?
3: Слушайте, ну он же не конь, чтобы его за поводок взял и
0: Ну, тоже верно.
3: Ушел, значит, ушел.
0: Да. Да, Настя, спасибо большое, спасибо за звонок. Ну вот, да, не специально читала переписку.
2: Тем более телефон-книжка, как бы ты книгу как бы прочитывал.
1: Ну это, мне кажется, равнозначно просто увидеть на улице тоже там. Вот.
0: Любимый, я в тебе нуждаюсь.
1: Ну хорошо, здесь еще, конечно,
0: высокий штиль еще такой.
1: Да. Нет, я в тебе нуждаюсь.
0: Да, я в тебе нуждаюсь.
1: Я хочу тебя.
0: Я в тебе нуждаюсь. Друзья, стоит ли читать чужие переписки? Чьи именно? Может быть, тоже у вас есть какой-то такой вот, такая история из жизни с ярким примером подобного? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Здесь на Европе Плюс после такого трека прямо-таки находит вдохновение, хочется взять книгу, например, или что-то другое взять и почитать. Ну, вот, например, чью-нибудь переписочку. А стоит ли? Сегодня мы задались таким вопросом. Давайте послушаем сообщение.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. Я считаю, что позволяют себе рыться в чужой переписке люди с повышенной тревожностью, не отдавая себе отчет, что тем самым как раз таки и создают повод и ситуацию для уже реальной тревоги.
2: Слушайте, а вот есть же болезнь третьего курса, так называемая, да, когда люди становятся ипохондриками. Они читают много разных симптомов и находят их в себе.
3: Третьего курса?
2: Ну, вроде бы так это называется.
3: Так на третьем курсе любого университета?
2: На третьем курсе, нет, не до университета, разумеется. Я забыл об этом сказать. Да, так вот, существует ли какая-то зависимость о том, что ипохондрики чаще читают чужие переписки?
3: Непонятно. Но какой вообще смысл этого сообщения голосового, что люди с повышенной тревожностью? Вы повысите свою тревожность, если будете читать чужие переписки. А вот интересно, а стоит ли читать чужие переписки людям, у которых вообще нормально с тревожностью? Никакой повышенной нет. Вот они могут спокойно...
0: Мне кажется, они смогут разогнать ее потом.
3: Смогут разогнать. Стать попробуем. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу нашей сегодняшней темы. Звоните. 745-6565.
4: Это Раш. Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сообщение от наших слушателей, истории про чтение переписок. Такое сообщение. У меня была интересная история. Муж забирал с работы, и я увидела переписку с девушкой, где она ему кружок с поцелуем отправляла.
1: Ой. Это уже основание для конфликта.
0: Да, то есть это просто кружок в видео, где она вот, чмокает. Да.
2: Как сказал, просто кружок? Это просто кружок?
0: Просто
2: кружок. Это ты говоришь, просто кружок?
0: Просто кружок с поцелуем. Вот такая история. Мы теперь в разводе, а он с ней живет в Нижнем Новгороде.
1: Ой.
0: Так что, если есть предчувствие, нужно проверить. Сам он не скажет ничего. Так мы еще взяли машину для семьи. На вопрос, зачем он отвечает? Ну, так получилось. Я не знал, что так выйдет. 8 лет вместе, год в браке. Так что, девочки, у нас все будет хорошо. И хорошее мужчины. Я так понимаю, хорошее чем?
1: Да. Ну, очень жалко.
2: Потому что женщина женщине дом.
1: Это правда. А вот Дмитрий пишет. Если жена просит показать телефон, покажи. Нечего скрывать, нечего бояться. Такой стейтмент. Но если тайком роется, это уже неприятно. Однако, если есть подозрение в измене или чем-то серьезным, я считаю, лучше проверить и поставить точку. Неопределенность хуже правды.
0: Но, с одной стороны, да, чтобы не было каких-то ссор и так далее, руганий. Просит тебя показать, покажи, если тебе нечего скрывать, пожалуйста. Но потом, вот не будет ли такого, что внутри отношений какое-то недоверие уже со стороны мужчины к женщине?
2: Да, этого типа, что я тебе должен показывать, что ты что-то сделал?
1: Ну, а если там чего нет?
0: Да.
1: Вот и ты... он знает, что она успокоится. Но вот он для ее блага.
0: Он показал, но вот этот червячок недоверия, что она настолько мне не доверяет, что даже вот вторгается в мое личное пространство.
1: И что ж тогда делать?
2: Как теперь с ней играть в фифу какую-нибудь, например?
0: Да. Только за разные команды.
2: А может, или в контру. Скорее всего, она читы какие-то использует еще.
0: Кстати, и не говоря мужу.
2: Вот-вот.
0: Это очень, конечно, очень подрубает.
2: Все, вот нарушается вот это вот.
1: А почему он не может поддастся, чтобы она просто победила? Ей приходится какие-то читы искать.
0: Ну, вообще, он мужчина. Да, то он должен поддаваться.
1: Он должен уступить.
0: Ну, конечно. Мужик ты или не мужик?
3: Поддайся.
2: Поддайся.
0: А некоторые поддают.
2: А что он за мужик, если он фифу проиграл женщине?
0: 0-1.
2: Ага, у него команда-то еще был, Шинник Ярославский. Я запустил его.
0: Да. У жены, да. А, телефонный звонок у нас.
2: Да, дозвонился наш Александр. Да?
4: Александра.
2: Александра, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
4: Я думала, эфир уже закончился. Я тут немножко отвлеклась.
2: А мы вот ради вашего звонка продлили его. Вот именно в этот раз.
0: Пролонгировали, назовем так.
4: Да, спасибо большое. Я хотела бы 2 истории рассказать из личного опыта. На тот момент, который я слушала эфир, обсуждалась электронная переписка, да, в основном.
0: В том числе, я хотела бы давайте, расскажите, у вас какая-то.
4: На своем опыте рассказать, что на опыте своей семьи однажды мама, подготавливая одежду папы к стирке, нашла случайно письмо, в котором письмо от любовницы, да, в котором писалось: «Ты все собирай, все продавай, забирай и приезжай».
2: Ничего себе.
4: Вот. Благодаря тому, что мама вовремя это письмо нашла, не ища его, да, не изыскивая его, то есть оно пришло само в руки.
2: Да.
4: Благодаря этому, как бы, были разрешены судьбы многих людей. У нас в семье было 4 детей. Соответственно, если бы это письмо не пришло ей в руки, то 4 детей остались бы на улице.
0: А, вот
4: благодаря
0: настолько
4: этому письму мама пошла ва-банк и все оставила при семье, а папа ушел со спортивной сумкой и с собакой к своей любимой другой женщине.
0: Вот,
4: собственно, к чему я все это говорю, к тому, что да, на тот момент, 30 лет назад, это была не электронная переписка, а реальное письмо, написанное рукой. И когда тебе знаки идут извне, тогда переписку читать нужно, когда вот, да, тебе в руки информация идет. Хотя мое мнение, что залезать целенаправленно, читать нельзя. Нельзя, потому что ты не всегда готов к тому, что ты там увидишь, да? Ты не всегда готов к последствиям, которые будут после того, как ты что-то прочитаешь и так далее. И плюс я хотел бы сказать, что сейчас я обладатель интересной фамилии, дорогая. Да. Ну, и здесь тоже смешные истории по поводу того, как я работаю в страховании. Ага. И многие клиенты меня так и записывают. Дорогая Александра или Александра дорогая. Соответственно, так как это фамилия, они записывают с большой буквы. И очень часто мне в последнее время происходит звонков на мой телефон с вот этими бешеными какими-то истеричными дамами на второй линии, которые: что ты там за дорогая? Почему ты дорогая для моего
2: мужа? Да, забавно. А вы говорите, это фамилия такая, они говорят, а почему страховка такая дорогая тогда?
4: Не, ну очень много, да, связано.
0: Александр, спасибо. Спасибо большое вам за историю, спасибо, да, вот, пожалуйста, настоящая фамилия. Дорогая фамилия. Расскажите, друзья, что вы думаете по поводу нашей сегодняшней темы? Можете оставить свое сообщение, текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Ирины. Можно ли, нужно ли читать чужие переписки? Категорически нельзя. Ну так интересно, пишет Ирина. Дуализм.
1: Ну, тогда можно, если сильно-сильно интересно.
0: Ну, очень-очень-очень-очень редко,
2: ну, такой вариант, кстати, тоже есть в голосовании.
0: Друзья, именно на голосование хотели бы обратить ваше внимание. Если еще не оставили свой голос, сделайте это, а мы через несколько минут будем подводить итоги.
3: Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: Это по Индии и спектакль прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Да уж, иногда прочитанная переписка сама по себе вызывает настоящий спектакль в отношениях. Ну, у нас был опрос, можно ли читать чужую переписку?
1: Угу.
0: Спрашивали мы.
2: Вот эта подводка.
0: Да.
2: Смотри, у нас лидер номер два по подводке.
0: Кто-то посмотрел на меня так, типа, косы.
2: Ревностно.
0: Просто цифры, да, и все. Окей, даю просто цифры, хорошо. Так, как в самом начале этого часа я сказал, что как только голосование было опубликовано, сразу же один вариант ответов начал набирать популярность. Так и осталось. Что люди считают, что если есть причина, то в принципе читать чужие сообщения можно.
2: А причина — это подозрения.
0: Ну,
2: если,
0: видимо,
2: какие-то есть подозрения.
3: Я сам нам сказала, прочитали, ничего страшного, не корите себя, была причина на то.
2: Будет кому вас корить, может быть, в этом смысле. Что вот у кого вы прочитали, он вас и будет укорять. Да.
0: Вот уж будет спектакль. А?
2: Но...
0: Как закольцевал.
3: Прекрасно.
2: Саш, учись. Да, друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами, рассказывал свои истории. Истории действительно были иногда даже драматичные. Загляните в наши соцсети, загляните в нашу группу ВК в комментариях по сегодняшней теме. Там много историй. Можете перечитать, посмотреть, если вам эта тема интересна или созвучна. А мы прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
3: Пока.
4: europaplus.ru 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений. Поток Urban. То, что хочется слушать.

0: Это моя Мишель и Баста. Если я буду танцевать прямо сейчас здесь на Европе Плюс, 21.20 в Москве, я тоже буду танцевать. В ближайшее время есть под что. Я предлагаю отличный трек от Gorgon City, Кэти Миндита, Imagination. Но прежде Temper City и совершенно другая музыка. Да, это трек, который побывал на первой строчке нашего Еврохит Топ 40. Self-Aware. Оставайся с нами, послушай.
1: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37. Больше хитов. Больше музыки.
3: 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: выходное, правда ведь? Ужель... Френч Монтана, Дэвид Гетта и классная история под названием «Shine». Кстати, до выходных дней осталось не так много. Сегодня уже среда, середина недели. Ну и как у нас тут говорят, среда пришла, неделя практически прошла. Немного осталось, ну и доберемся до этого момента, естественно, вместе. Это Фомин, приветствую всех, кто проводит этот вечер в моей компании. Ну и рекомендую завтрашнее утро начинать вместе с нами, потому что появится бригада У, Вэл, Вики, игры, подарки, естественно, сейф с деньгами, музыка лучшая мировая, компания то, что надо. В общем, нужно начинать день правильно. И бригада У точно знает, как это сделать. Поэтому завтра с 7 до 10 ни в коем случае бригаду не пропустим. Ну а в ближайшее время не прозевай отличный трек от Fastboy, Music Sounds. Это просто великолепнейшая история, которая точно настроит тебя на летний лад, ну и выходное настроение. Потому что в этом треке есть абсолютно все. А что нам надо-то, да, 30 сентября? Вот хочется немножко еще это лето продлить и настроение выходное как-то вот поймать уже в четверг. Было бы здорово. Ну и, естественно, есть еще кое-что такое же классное звучащее. Классно звучащее. Это Jonas Blue и My Life. Услышим Age of Desire.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
4: Билеты guramamarian.ru. 18+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

ближайшие 30 у нас будет отличная музыка, среди которой будет, наверное, один из моих любимейших осенних треков нашего эфира. До сих пор слушаю с большим удовольствием, каждый раз ловлю в эфире и получаю много-много радости от этой истории. Да, Карлита, Софи Такер и

0: нами, послушай все.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Думаю, что все это видят, все этому радуются, и хочется, чтобы это длилось как можно дольше. Это Карлита и Софи Такер только что на Европе+. Ну а это я, Олег Шишкин.

0: летим в осень и летим в сторону пятницы. Ну а на борту с нами Биби Рекса, Дэвид Гетта, Дэнс Тема, Сет Гёрлс, еще Лоуд Лакшери, Эмили Робертс, трек Love You For Life, и послушаем электроники из Франции, Мизма и предельно солнечный хит Hello.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44-741, 16+.
9: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
11: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гетто и Виви Рекса на Европе Плюс. И, кстати, Виви, если вдруг кто не знал, является соавтором хита «The Monster» Эминема и Рианны. Так что получается, что мы подпевали ее песням еще до того, как вообще узнали ее имя и научились правильно произносить. А сейчас, да, это звезда мирового масштаба с номинациями на Грэмми, кучей наград, других престижных премий. Далее с нами девушка из Болгарии, Зоя, с классной свежей вещицей «Hold the Horizon». Еще услышим DNCA, «Cake by the Ocean» и звезды немецкой электронной сцены. Али Фарбин, Рене Миллер, танцевальная история «Body Talk» через пару минут на Европе+. Плюс.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
4: Все подробности на сайте europaplus.ru.
5: Слушай и смотри подкаст «Бригады У. Личка». Даже если ты кот.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: еще больше танцев от Медузы. Don't wanna go home. Это лишь малая часть того, что ждет тебя на Европе Плюс в эти полчаса. Так что смело оставайся вместе с нами.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 23 часа в Москве.

0: Ну, а у кого не получилось заглянуть в то утро на живой завтрак, не беда. Можно глянуть запись трансляции на нашем сайте europaplus.ru и в ВК-видео. И продолжим слушать любимые хиты. Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизарре, One TYWY и Ника хит The Way to Love. Только прежде спешим напомнить про...
1: Алекс Манойлов.
2: Лучший дебют. Жерель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Дивак, Slow Down. Номер один. По-прежнему Дати, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина, праздничный парад, вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25. 18+. Вход свободный. ОМАИС. ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: самое сердце, поскольку альбом моментально взлетел на первую строчку Billboard 200. Кстати, это впервые за 13 лет у Майли Сайрус произошло, так что мы ее поздравляем. Ну и такое, да, здесь на Европе Плюс мы очень даже любим и рекомендуем. Окей, уже 23:33 в столице, погнали далее. На подходе улыбчивый парень из Румынии, Богдан Медведев, Count of Me, еще Trap Mafia House, Mafia Style. И услышим Дати, легкую вещицу Take Me There, не пропусти.
1: Европа Плюс, Краснодар, для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина, праздничный парад, вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
4: 18+. Вход свободный. ООО «Марис». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: Крутая работа, What If. Кто еще не в курсе, то прошу знакомиться. Проект из Гамбурга, Нептуника, за спиной которого почти 100 миллионов стримов в общем количестве, миллионы слушателей каждый месяц и официальные ремиксы для таких музыкальных монстров, как Armin van Buuren и Lost Frequencies. Так что это тот проект, который уже давно находится в высшей электронной лиге. Далее с нами парни из Барселоны, Сидерленд и задорный вирусный хит Ту-ту-ту-ру. Чуть раньше Катя Айова, история под названием «Мы». Но сперва Дом Долла, Кит Кади, трек Forever.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама. 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина, праздничный парад, вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
3: 18+. Вход свободный. ООО «Марис». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Кто немного приуныл, то срочно включаем Сидерленд. 3 минуты чистейшего позитива. Хит-туру-туру. Прямо сейчас в наших динамиках, который, кстати, всего за 2 недели смог взлететь до 20-й строчки нашего еврохита. Так что, если парни сохранят темп, то уже завтра ждем Сидерленд в топ-10

0: трек Homine. И Доминик Файк. Шикарная работа. Baby Doll. Вот такой состав внутри, так что медлить не будем. Шагаем вперед и наслаждаемся.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не про...

0: Moving to the Sun, еще один из монстров хип-хоп-музыки French Montana, также один из отцов-основателей мировой электронной сцены. Это Дэвид Гетта и Эйден Мартин, певец, пианист из Ньюкасла, из Британии. Вот такой убойный состав. Запоминаем и смело добавляем свой личный плейлист, поскольку работа, да, действительно достойная. Следующий на очереди. Баста и Майя Мишель с работой «Если я буду танцевать». Еще захватим Сам Фельда с треком «Hey Son» и добавим солнечного настроения «Мизма». Hello, через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

свежая работа Music Sounds. Очередное творение братьев, которое плотно закрепилось в мировых чартах. И стоит заметить, что парни никуда не пропадают, плотно трудятся и радуют нас подобной музыкой, что, конечно,

0: Why Indio, хит под названием «Спектакль», и Майк Познер, Дэвид Гетта, «I went back to Ibiza» буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БАУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОзМолл. Я тебя тут в кафе жду.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

просто крутейший хит, за который лично я уже отдал свой голос на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Это Two Colors на радиостанции номер один в России. 2:33 в Москве, уже 1 октября, распечатали второй осенний месяц и готовимся распечатать этот четверг в компании Бригады У. Они знают, как правильно начать день. Так что присоединяемся. Старт в 7:00, а пока нас будут бодрить следующие топ-артисты, например, глобальная группа Cats, iHit Animal, также The Bowser, Magnetic и Dati. Легкая, приятная вещица Take Me There уже вот-вот в наших динамиках.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что могу предложить на эти полчаса. Список следующий. Сидерленд и трек на каталонском языке «Туту Туру».

0: Музыки послушаем. Доминик Файк и Baby Doll. Вот такой внушительный состав. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Реально бывают дорогие.
5: Ну да.
6: А фамилия может быть Зая тоже, например.
4: Зая тоже, запросто. А любимая бывает фамилия?
5: А вы знаешь, что бывает еще фамилия в виде эмодзи, поцелуйчик?
4: Кстати.
5: Подожди, а ты помнишь?
4: У меня правда так паспорт.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.